Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси. А в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до +25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске +19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла. Прихватите зонтики, синоптики обещают дожди и грозы.

0: детей старше 16 лет.
1: Сейчас об одном очень интересном изобретении вам расскажем.
2: Вообще осень — это время же обновлений, да, и гардероб тоже нужно обновлять. Смотрите, какую интересную вещичку придумал немецкий дизайнер. Он сшил цветную рубашку для защиты от ИИ-камер видеонаблюдения. То есть ты эту рубашку надеваешь, и тебя ИИ-камеры не видят. Они не распознают тебя, это просто как пятнышко какое-то.
1: Слушай, ну, конечно, хорошее изобретение, чтобы ИИ-камеры не распознавали тебя. Но я думаю, классно было бы, чтобы вот он придумал такую рубашку, чтобы на 1 сентября надел школьник, а учитель его не распознает.
2: То есть, а как он тогда в журнале вот Эночки будет ставить?
1: Нет, Лёшка будет откликаться, но он не будет его видеть. Не будет видеть, что Лёшка списывает, например, у Ваньки. Вот. А Ванька не будет видеть, что Лёшка рядом сидит. Ну, это же интересно. Вообще, знаешь, такая рубашка, чтобы вот жена заходила в кухню.
2: Ну-ну.
1: Вроде шум, гам, никого нет.
2: Ага.
1: А там муж с друзьями в таких рубашках сидят и праздновать продолжают. И тебе, кстати, любовнику надеть тоже пригодится.
2: Вот.
1: Придет, ты в спальне одна, довольная, счастливая, получаешь удовольствие.
2: Нет, так это, слушай, это получается только верха любовника видно не будет. А низ, ну, получается, да, без рубашки.
1: Страшная картина.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Это Юнистар.
0: Юнистар.

0: конечно, были покруче. Третий уже так, поспокойнее, но начните.
1: Вот, а я тебе говорю, что мне вот очень понравилось то, что они добавили, да, эту такую параллельный сюжет, и мне он даже сейчас больше нравится, чем основной.
0: Тогда спорить не будем, дадим нашим слушателям возможность самим оценить картину. Еще раз называется сериал
1: «Укрытие».
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: Политическая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Начинается нелепые заголовки.
2: Да, ну что, три заголовка у меня есть. Комментируй каждый первый. В Нью-Йорке люди-кроты повадились лазать по канализации в поисках сокровищ.
1: Но их сдают люди-крысы.
2: Хорошо, второй заголовок.
1: Говорят, что они-то лазают.
2: Да-да-да, второй.
1: Давай.
2: В Америке мама встревожилась, обнаружив в детской комнате таблетку с верблюдом.
1: Ну, к верблюду-то мать давно привыкла, но таблетка откуда?
2: Хорошо, третий. Новая обувь от американского бренда дает модницам необычную возможность ходить босиком, но на каблуках.
1: Слушай, я летом таких девчонок-модниц видел, которые благодаря своим юбкам ходили по улицам в одежде, но голые.
2: Тебе же понравилось.
1: Ну да.
2: Ну вот.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом.

0: Шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Часов утра, всем доброе утро! Всем родителям, которые сегодня отправляют своих детей в школу, всем ученикам, которые уже проснулись и почему-то нас слушают. Хотя надо было бы настраивать.

0: Это же начало чего-то нового, интересного. А вот как это новое, интересное лучше запоминать? Расскажем несколько крутых лайфхаков памяти буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Вчера он побывал на официальной церемонии открытия в

по ее развитию. Сегодня в День знаний сотрудники МВД усилят охрану общественного порядка. Милиция дежурит в каждой школе страны, а возле школ за порядком следят патрульные и экипажи ГАИ. Также с 1 сентября в школах усилили пропускной режим. Одно из главных изменений коснется досмотра личных вещей учеников. Проверять всех детей подряд на входе не собираются, делать это будут выборочно. Средняя продолжительность жизни в Минске

0: информации «Погода Бай» сегодня днем во всех городах дождь и, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Гомеле плюс 25, в Бресте 21 градус выше нуля, в Гродно и Минске до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: 7:10, шоу-зарядная станция. Будем продолжать. Итак, сегодня день знаний. Как сделать так, чтобы ваши дети с первых дней начали хорошо усваивать весь материал? Хотим поделиться некоторыми лайфхаками, которые, возможно, вам помогут. Итак, первый лайфхак называется «Метод живой комнаты». Что это значит? Везде должны быть развешаны стикеры с формулами, датами, словарными словами. И все это в тех местах, где ваш ребенок бывает чаще всего. Ну, подумайте, он возле холодильника предпочитает время проводить, или же там где-нибудь в ванной комнате лежит. В общем, именно это пространство должно быть все в стикерах. Так он будет запоминать все автоматически, потому что глаз будет цепляться за это.
1: Мне кажется, ты немножко фильмов пересмотрела, и
0: почему?
1: Это не очень работает.
0: Не знаю. Оп, а что это тут? А это глаз зацепился.
1: И стикеры проживут ровно день.
0: Может быть, но ты как настоящий родитель, сделай новые стикеры. В общем, бери измором, детенка. Летим дальше. Второе правило – это жестикуляция и движение. Вообще-то, нам, родителям, честно скажу, очень не нравится, когда ребенок, когда учит стихи, ерзает, суетится, машет руками. Мы считаем, что надо сесть, ровненько все рассказал. А на самом деле ученые сказали наоборот. Учить стихи, правила, какие-то исторические сюжеты гораздо легче на ходу. Поэтому пусть ребенок жестикулирует, подпрыгивает, может даже играть в мяч. Все это вызывает такие нейронные связи, которые помогают запоминать информацию.
1: То есть то, что я дергаюсь, когда сижу рядом с тобой, это все хорошо,
0: нет,
1: да?
0: Нет, это надо к доктору обратиться. Запоминание ведь никак не связано. Но я, с другой стороны, вспоминаю своего сына, который весь 10 класс, знаешь, как стихи учил, которые нужны были?
1: Давай.
0: Он включал в себя какой-то крутой бит, такой, немножко такого рэпчика, и прекрасно все запоминал. Для него вот это была такая своя определенная система. И третий факт, как запоминать информацию, которая точно всем понравится, это цементирование знаний благодаря сну. Вся информация переходит в долговременную память именно во время глубокого сна. Так что лягте спать пораньше, а с утра проснитесь поумнее. Думаешь так, нет?
1: Нет, не думаю. Я думаю, можно спокойно поспать подольше, и тогда с утра у тебя все мысли будут в порядке, все ты будешь помнить.
0: Да-да-да.

0: 7:15. Да, сегодня начало какой-то новой главы. Кому-то сложновато, кто-то наоборот с радостью. Он Саша рассказал, что его знакомые прям в ладоши хлопали. Ура, школа, школа. Наконец-таки эти маленькие куда-то...
1: Ну, конечно, куда-то все свалят из дома, да, чтобы можно было расслабиться немножко.
0: Да, ладно. Так вот, как сегодня провести день хорошо, приятно и расслабленно, расскажем в нашем утреннем гороскопе уже через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
2: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
2: Это была реклама.

0: Надо все про 1 сентября рассказать, правильно? В гороскопе утреннем, сразу же, сходу.
1: Да, да, как провести день знаний, прямо сейчас расскажем в конце еще и счастливчика дня. Назовем Овны, вы сегодня должны внимательно смотреть по сторонам. Будут какие-то знаки, которые повлияют на вашу жизнь.
0: Телец сегодня очень такой умелый человечек, выкручивается из любой ситуации, ты понимаешь.
1: А близнецы, сегодня на вас навалится работа, но ничего, вы совсем справитесь.
0: Раки, новые знакомства принесут вам радость.
1: А у Льва возникнут вопросы с самоорганизацией и дисциплиной.
0: Девы, если вы думаете, что день знаний это не для вас, вы школу давно закончили, нет, вы сегодня что-нибудь новое и полезное

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в «Стоматологии Стомика».
3: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Друзья, ну, знаете же знаменитую лунную походку Майкла Джексона. Кто ее только не пытается повторить. Ну, это легендарная такая штука. А вот тут повторили, и это не человек. Ну, то есть обычно люди повторяют, человек. Вот кто повторил лунную походку Джексона, расскажем об этом через 7 минут в утреннем шоу. Удивительно, конечно.
1: Да, но совсем скоро у нас новости.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
3: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7.30. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Сегодня в Бишкеке.

0: Ну что, 7 часов и 37 минут, утреннее шоу на Юнистар продолжается. Друзья, мы вот вам сейчас хотим рассказать удивительную вещь по поводу лунной походки Майкла Джексона. Ну, всех пытаются постоянно ее повторить. Это такая, ну, хитовая вещь, которую Майкл Джексон привнес в нашу жизнь, и всем она очень нравится. Ну, люди, понятно, повторяют. А вот тут еще, оказывается, и животные пустились за Майклом повторять. Ну, рассказывай.
1: Исследователи из Китая впервые сняли на видео, как глубоководная рыбка, название которой бронированный морской петух, пятится по морскому дну назад и совершает движение точь-в-точь, похожее на лунную походку Майкла Джексона. Вот теперь, оказывается, рыбки тоже в теме.
0: Слушай, ну, это классная, конечно, история. Ну, что такое, по сути, лунная походка? Это когда Майкл Джексон так скользит потихонечку и отодвигается очень плавно назад, правильно?
1: Он не разворачивается.
0: Мне вообще кажется, что вот рыба неспроста повторила такую лунную походку, потому что вообще это символизирует то, что в любой непонятной ситуации нужно применять лунную походку. Вот сегодня дети 1 сентября в школу пойдут, дойдут до класса и обратно к дому. Оп.
1: В общем, да.
0: Да. Или в магазин со своей девушкой идешь и вот так вот от дверей потихонечку, пускай она там выбирает тебе платьишки, сумочки и так далее, и так далее.
1: Слушай, или в офис заходишь, да, там нужно сброситься на что-то, да, и там говорят, всем по 50 рублей, у нас тут событие. И ты такой, excuse-moi, и назад ушел.
0: Да, или когда к доктору на прием заходишь, он говорит, вам зуб надо вырывать.
1: Это ты прайс увидел, да, стоимость.
0: Пускай Майкл лучше поет, чем мы говорим.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Давайте в игру сыграем, друзья. 7 часов 42 минуты.
1: Стоп, спойлер! Называется наша игра. Именно здесь мы вновь приглашаем вас остановить спойлер от Сафронова в тот момент, когда поймете, что название фильма вам известно. Отправить нам его в Телеграм и выиграть классный подарок. Это чайная пара и запас заменителя сахара сусли и новинку сусли стевия.
0: Хорошо.
1: Да, через 7 минут наша игра.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Якуба Колоса от Белинского до Харужей.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть».

0: Хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг. И с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о фразах, которые стоит воспринимать как красный флаг в общении с кем угодно, и почему после отпуска иногда становится только хуже.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
1: Реклама.
2: Фестиваль техношопинга в «Пятом элементе» только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой.

0: Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует. У нас начинается игра «Стоп, спойлер».
1: Да, спойлерит Сафронов традиционный. Традиционно остановить его может абсолютно каждый. В Телеграм 29-610-9950. Название картины. Как только понимаете, что все, вы угадали. Подарок крутой разыграем для нашего победителя.
0: Ну, я думаю, что сегодня должны справиться быстро. Во всяком случае, есть у меня такие ощущения. Ну, давайте посмотрим, что получится.
1: Да.
0: Поехали! Итак, первые кадры. Мы видим все как будто бы от первого лица. У человека то ли на голове установлена камера, то ли какие-то очки с камерой. В общем, огромное количество коридоров, желтого цвета стены, желтый ковер. Человек тяжело дышит, берет синюю сумку. Видно, что он в желтом комбинезоне. Дальше он начинает бежать.
1: Стоп, спойлер!
0: Видите, я же говорю, что сегодня должно быть быстро.
1: Да, ну и ты знаешь, практически сразу начали прилетать очень много с неправильных ответов, но из неверных. Начало, хардкор, матрица.
0: Так, ну а сегодня у нас был хоррор 2026 года по мотивам легендарной крипипасты. Это закулисье реальности.
1: Да, сегодня становится победителем Екатерина. Слушай, хороший фильм, стоит посмотреть. Я просто вот не видела,
0: Своеобразный фильм. Я так тебе скажу, что если тебе нравятся какие-то клаустрофобные хорроры, то вполне себе зайдет. Вот. Если тебе понравился фильм, например, «Японский выход номер 6», то вот это примерно то же самое.
1: Или «Вход номер 5» там.
0: Или «Свободная касса», да?
1: Да. Ну что, все, Катю мы сегодня поздравляем. И чайная пара, и запас заменителя сахара сусли, новинку сусли стевия, Катюша, отдаем вам, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь сусли — это 0 калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой.
0: Класс.
1: Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки, соусов и при заправке салатов. Сусли, живите в сласть.
2: Зарядная станция.
3: Рубрику представляет заменитель сахара «Сусли».
4: Сусли. Для мамы.
5: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
1: Сусли. Живите в сласть. Заменитель сахара.
3: Радио Юнистар.
9: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Доброе утро. В Беларуси 7.59. С новостями Александр Романов. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Первый день осени будет неспокойным. Во многих районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. В западной половине страны порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что при такой погоде могут падать деревья и нарушаться электроснабжение. Слово «опасные гидрометеорологические явления» в Беларуси будут определять быстрее. В стране существует специальная сеть пунктов, которые следят за погодой и различными явлениями. И таких пунктов станет значительно больше. Появятся и автоматические метеорологические станции, сообщают Минск Новости. Белорусы до 5 сентября могут увидеть звездопад Ауригида. Его пик был прошедшей ночью, но звездопад не окончен. Однако полюбоваться падающими звездами в этом году будет непросто из-за яркого света растущей луны, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Яркий всплеск активности звездопада Ауригиды, когда число метеоров достигало 30-50 в час, последний раз фиксировали в 2019 году. Однако в ближайшие десятилетия мощных звездных дождей в эту дату не прогнозируется. И в завершение. Закончилась эпоха. Лионель Месси завершил выступление за сборную. Легендарный аргентинский футболист сыграл за команду 207 матчей и забил 125 мячей. В составе национальной команды он принял участие в 6 чемпионатах мира. Напомню, в 2022 году в Катаре аргентинцы стали чемпионами. А сейчас футболист продолжает игровую карьеру в американском клубе «Интер Майами». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 54 копейки, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой. Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем во многих городах дождь и, возможно, гроза. В Витебске, Могилеве до 22 тепла, в Гомеле плюс 25, в Бресте 21 градус выше нуля, в Гродно и Минске до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 8:07, утреннее шоу на Юнистар продолжается. Вот сейчас как будто бы еще осень только началась, и лето вот вчера завершилось, очевидные вещи говорю, но сезон арбузов продолжается, потому что самые вкусные арбузы, они с августа начинаются и где-то вот до конца сентября идут.
1: Да, и самые приятные цены на арбузы тоже сейчас.
0: Да, особенно на те, которые были привезены в июне.
1: Так, ребята, почему же всем нужно по арбузу срочно купить уже сегодня?
0: Давай, рассказывай.
1: Во-первых, это крутейшая тема для всех спортсменов. Но вот смотри, ты знал, нет, что арбуз ускоряет выведение молочной кислоты, чтобы потом мышцы не болели, не тянули? Стакан арбузного сока после тренировки идеально.
0: Я думал, ты говоришь, идеально для всех спортсменов. Берешь арбуз, килограмм 12-13, и начинаешь над головой поднимать. Вот,
1: да,
0: спорт,
1: да, это
0: пожалуйста.
1: В одну руку, во вторую.
0: Я помню, мы в классе 5 в школе учились, с Лешкой нас отправили за арбузом, его родители. И Лешка выбрал такой большой арбуз, что поднять его, ну, сил никаких не было.
1: Так.
0: Леша говорит, давай катить. И мы арбуз катили.
1: Катили?
0: Да.
1: Слушай, ну, может быть. Но, кстати, очень внимательно, потому что тут мне недавно сказали, что через арбузную кожуру могут проникать в арбуз всякие там неприятные штуки. Гвозди там, вот когда вы катили.
0: Гвозди.
1: Так, летим дальше.

0: стирать лицо арбузом?
1: Да, да. Ты замораживаешь арбуз.
0: Получается. Слушай, а зачем замораживать это долго? Вот просто арбуз на этой... Приложил вот так вот половину арбуза к лицу.
1: Нет,
0: как
1: только...
0: к тортам, знаешь, так вот. И растер хорошенько. И это не хамство. Это определенный, как это сказать, спа.
1: Ритуал. Да. По вечерам. По этому же принципу не нужно выбрасывать арбузные корочки.
0: Да, это хорошие шляпы.
1: Шляпы. Они тоже прекрасно тонизируют.
0: Кстати говоря, вот я думаю, у тебя муж мотоцикл же купил.
1: Ну.
0: А зачем шлем?
1: Так, я так и знала, что сейчас мы до этого дойдем.
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар. У нас начинается рубрика «Непопулярное мнение».
1: Да, ну и что здесь происходит? А вы отправляете ваши, как вам кажется, непопулярные мнения нам на сайт Юнистар.бай. Ну, да. А мы затем у наших слушателей интересуемся, как они, что там думают. И тогда и определяем, популярное насколько или нет оно, мнение.
2: Да. Что у нас сегодня за мнение, пожалуйста?
1: Так, ну что, вот мнение у нас от Лизы, которая сказала, что вообще-то ученые провели тут исследование, в ходе которого изучали влияние чтения с бумажных носителей и с экрана компьютера на понимание прочитанного.
2: Так.
1: И после вот этого всего материала, который она узнала, мнение Лизы такое. Электронная книга и чтение в гаджетах никогда в жизни не заменят книгу на бумаге.
2: Друзья мои, если вы с этим мнением согласны, тогда ставьте лайк, в Телеграм присылайте. Если вы не согласны, то есть считаете, что читать можно одинаково удобно и с ноутбука, и с телефона, и с планшета, и там с электронной книжки, тогда ставьте дизлайк. Проверим, насколько это мнение популярно или нет. Еще раз, электронная книга и чтение в гаджетах никогда в жизни не заменят книгу на бумажную.
1: Да, да.
2: Поехали.
1: Телеграм 29-610-9950.
3: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Около 30 минут придется потратить, чтобы проехать по Притыцкого от Кунцевщины до Пушкина. Там случилось ДТП. Затор также на Пономаренко от Бельского до Жукова.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай». 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
0: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
0: «Вышка 2». Только в кино с 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
0: 16+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: Теперь моя очередь. Нет, моя.
1: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для

0: 8:20, утреннее шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Непопулярное мнение». Здесь вы делитесь своими мнениями, ну, на сайт нам их отправляете, unistar.by. А мы в эфире проверяем, насколько ваше мнение действительно популярное или нет. Итак, да. Еще раз сегодня мнение у нас чье и какое?
1: Лиза сегодня отправила нам вот такую точку зрения. Электронная книга и чтение в гаджетах никогда в жизни не заменят книгу на бумаге.
0: Ну, у нас сегодня 60 на 40. 60% считают, что да, это правда, не заменят. 40% все-таки считают, что электронные носители могут
1: тоже
0: вполне
1: неплохо
0: себе, да, заменять книгу. Я вот, честно сказать, ну, пользуюсь периодически, читаю книги там в телефоне. Но ты знаешь, вот на самом-то деле как-то вот мне все-таки приятней с книгой, а тебе?
1: Слушай, не то чтобы там приятнее, даже исследование говорит о том, что лучше так усваивается информация, когда ты держишь книжку настоящую в руках.
0: Да, ну и безопаснее так, безопаснее.
1: Почему безопаснее?
0: Ну потому что телефон, если ты по голове кого-то ударишь, ты телефон разобьешь, поломаешь, а книжкой можно.
1: А это воспитательный процесс.
0: Да.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. 8.24, друзья, и поговорим о коварной опасности, которая нас подстерегает в сентябре.
1: Очень надо быть аккуратными, ребят, очень аккуратными. Куда смотреть, расскажем буквально через 7 минут.
2: Реклама. Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
4: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с 1 сентября. Желаем новых знаний, ярких открытий и больших достижений. А если впереди покупка автомобиля, выбирайте автономию. Официальный дилер Geely, BLG и Havail. Новые автомобили и авто с пробегом. Если машина, то только с автономией.
2: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 8.26. Сейчас новости коротко. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Первый день осени будет неспокойным. Во многих районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. Найти преступников в Беларуси станет проще. Криминалисты научились их опознавать по ДНК родственников, сообщает ОНТ. Так уже раскрывают преступления 20 и даже 30-летней давности. В Минске с сегодняшнего дня общественный транспорт будет ходить чаще. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы, так как пассажиров стало больше, сообщает Белта. В Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, который напечатан на 3D-принтере. Это 6 зданий на 36 квартир для студентов. Между домами внутренние дворики, сады, пешеходные дорожки и парковки для велосипедов. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во многих городах дождь и, возможно, гроза. В Витебске-Могилеве до 22 тепла, в Гомеле плюс 25, в Бресте 21 градус выше нуля, в Гродно и Минске до плюс 22. Такими были

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: Казалось бы, лето закончилось, а летние опасности еще остаются. Да. Вот о чем мы хотим сейчас вам рассказать, друзья.
1: Ну, про клещей расскажем. А что? А что, вы думали, все, что ли, осень наступила, и клещи поразбегались куда-то?
0: Нет.
1: Наоборот.
0: Сидят себе.
1: Наоборот. Дело в том, что весной, значит, активизируются взрослые особи. Они там летом то да сё, да. В концу лета их активность снижается, а потом появляется новое поколение взрослых клещей. А вместе с ним нимфы. Нимфы – это вообще такие молодые особи. Маленькие-маленькие. Заметить их особенно сложно. Вот поэтому сейчас, в этот период, сентябрь и октябрь, вообще очень опасно появление клещей, потому что вы даже их и не заметите вовсе. Ну, что сказать? Ну, во-первых, нужно носить какую-то светлую одежду, чтобы можно было заметить клеща. А во-вторых, нужно каждый вечер осматривать себя и своего партнера.
0: Ой, а вот это уже интересно.
1: Я по-дружески.
0: Вот пришла жена, ты там с девушкой, извини.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Так, ребята, 8 часов 38 минут. У нас тут рубрика намечается.
1: «Говорит страна». Это наша рубрика, где мы вам задаем вопросы, ждем от вас оригинальные ответы.
0: Да.
1: Только голосовые сообщения мы принимаем. Но, кстати, и напомню, что авторам самых классных вариантов мы всегда даем подарки. Сегодня на кону гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Ну, вопрос сегодня, надо же как-то, 1 сентября обозначить, правильно?
1: Надо обозначить.
0: А как еще? Все-таки.
1: Согласна, день знаний, да.
0: Вот давайте так, сегодня вопрос такой будет. Значит, что можно делать 1 сентября?
1: Ну, нельзя 2-го, да?
0: Ну, нельзя 2-го. Ну, да.
1: Что, серьезно?
0: Серьезно.
1: Хорошо. Итак.
0: А почему нет? А почему ты считаешь, что я не серьезно?
1: Просто
0: что можно делать 1 сентября, но нельзя 2-го?
1: Да, я могу подумать, какой вопрос мы зададим завтра.
0: Завтра спросим, что можно делать 2 сентября. Нет, завтра спросим, что вы сделали 1 сентября, чтобы не делать 2. Так, ладно, сейчас всех запутаем. Давай еще раз вопрос повторим.
1: Давай, четенько говори.
0: Что можно делать 1 сентября, но нельзя 2?
1: Ждем ваши голосовые сообщения в Телеграм 29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической, а также на Колоса от Белинского до Сурганова.

0: школьные годы у нас, ну, каждый год была линейка.
1: Да.
0: А у меня вот сейчас вот сын в 7 класс идет, у них
1: нет
0: линейки. Классов нету линейки.
1: Да, да.
0: Как-то вот сразу такое вот
1: нет
0: праздничное,
1: праздника.
0: Какое-то вот торжественное вот эта вот история от 1 сентября, она... Ну, то есть, я не говорю, что она для меня, для школьника была праздничная, приятная, торжественная. Нет, но все равно как-то ты встречался там со своими друзьями, стоял на линейке на этой вот, думал о чем-то, о будущем.
1: С цветами. Вот и мы сегодня тоже, кстати, вспомнили...
0: А у вас есть линейка?
1: Конечно, у меня и 30 же... сантиметров, и 20 сантиметров. У меня просто ученик дома есть.
0: У нас 25.
1: И 3... Не надо хвастаться.
0: Я про линейку.
1: Я поняла, у нас и треугольник. У вас.
0: У вас надо, конечно, да, обследоваться. Особенно с треугольником. Это, конечно, тяжело.
1: Зато
0: бедолаги.
1: Удобно.
0: Циркуля нет?
1: Нет, это уже дорогое удовольствие.
0: Ну ладно, давайте так. А что у нас за вопрос был?
1: Мой вопрос такой. Что можно делать 1 сентября, но нельзя 2?
0: Да.
1: Спасибо за огромное количество сообщений. Вы нам все это отправляли в Телеграм. Только голосовые мы принимали, напомним. Хотя по-прежнему продолжают приходить все сообщения подряд. И у нас есть тройка наших фаворитов.
0: Ну, давайте послушаем. Начнем, наверное, с сообщения от Татьяны.
2: Отпроситься с работы на линейку ребенка.
1: Между прочим, многие родители воспользовались этим лайфхаком, судя по сообщениям, что прилетели. А знаешь, что родители еще сказали? Они-то отпросились на линейку, но на линейку не пошли. Правда, несколько родителей написали.
0: Так, Сергей у нас еще есть.
3: 1 сентября можно поздравлять всех с первым днем осени. Второго уже так не получится.
1: Твоя схема, Сафронов. Мне кажется, такой твой ответ был бы.
0: Да, да, возможно. Так, и еще у нас есть линза.
1: Линза. Как-то так.
4: Покупать букеты по бешеным ценам.
1: Ну да, наверное, второго уже
0: а сейчас
1: по-другому
0: большие
1: будет.
0: Цены высокие?
1: Слушай, я не знаю.
0: Ну, я не знаю. Давайте вот что. Давайте, наверное, сегодня победу отдадим Сергею все-таки.
1: Согласна,
0: вот
1: мне очень
0: поздравлять
1: понравилось.
0: Можно сегодня
1: с первым днем осени.
0: Завтра уже не получится. Но завтра будем со вторым днем осени.
5: Согласна. А еще потом будет 3 сентября.
0: Ну, там Шафутинский подарок.
5: Да, да.
1: Это уже без нас. Спасибо, Сергей. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» ваша.
6: Радио Юлист.

0: Утреннее шоу продолжается, и вот у нас сегодня 1 сентября, день знаний, у нас тоже познавательная рубрика наша, словарный запас. Саша приготовил какое-то новое слово.
1: Да, приготовил, расскажу, как можно назвать человека, который пристально следит за тобой в соцсетях.
0: А-а-а.
1: И не просто следит, а, скажем, из-за какой-то даже вот ревности или что-то вот
2: вроде. Муж.
1: Ну, не обязательно муж, может быть.
0: Может быть, жена.
1: Может быть, жена.
0: Давайте все одним словом это назовем в словарном запасе совсем скоро.
2: Петр Савронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
4: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.

0: 8-931-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Твоя 8 с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодность Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.59. С новостями Александр Романов. В Беларуси с завтрашнего дня подорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Например, за литр 95-го бензина придется заплатить 2 рубля 71 копейку. Столько же будет стоить и литр дизеля. А цена 98-го бензина составит 2 рубля 93 копейки за 1 литр, сообщает Белта. Напомню, как правило, цена на топливо увеличивается из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Также небольшие повышения – это компенсация логистических издержек. В Минске с сегодняшнего дня общественный транспорт будет ходить чаще. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы, так как пассажиров стало больше, сообщает Белта. Например, корректируются автобусные маршруты номер 1, 15, 16, 17 и другие. Также обновился график трамвайных маршрутов номер 9 и 11. Подробности есть в сети. Найти преступников в Беларуси станет проще. Криминалисты научились их определять по ДНК родственников, сообщает ОНТ. Так раскрывают преступления 20 и даже 30-летней давности, но пока случаи единичны. Власти хотят издать соответствующий закон. Криминалист отмечает, что совпадение по геному дает лишь возможность сузить круг подозреваемых. Это сэкономит ресурсы и время. И в завершение, выход компьютерной игры может парализовать экономику США. По данным The Wall Street Journal, многие американцы уже планируют отпуск или выходные к релизу GTA 6. И количество таких желающих столь велико, что грозит рабочим блокаутом. Многие компании прописывают в контрактах отпуски на конец ноября, как часть мотивационной программы. Напомню, релиз GTA 6 состоится 19 ноября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 54 копейки, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во многих городах дождь и, возможно, гроза. В Витебске, Могилеве до 22 тепла, в Гомеле плюс 25. В Бресте 21 градус выше нуля, в Гродно и Минске до плюс 22. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Словарный запас».
1: Ну что, здесь в очередной раз Саша нашел какое-то интересное слово, будет им делиться.
2: Давайте. Делюсь с вами. Петь, представь, что твоя жена следит за тобой в соцсетях. Не просто так, а из-за ревности.
0: Саша, очень хорошо представляю.
2: Так вот, в таком случае твою жену можно назвать киберсталкером.
0: Именно киберсталкер.
2: Именно кибер, потому что
0: ее так просто не убьешь. В отличие от обычного сталкера, она пуля непробиваемая, блин. Хорошо, киберсталкер. И глаз один красный должен быть.
1: А этот глаз с прицелом, если ты видишь красную точку у себя на лбу.
0: Да, естественно. Вообще универсальный солдат получается. Ладно, хорошо, киберсталкер – это человек, который следит за тобой.
2: Который следит за тобой, да, навязчиво как-то.
0: А он как-то проявляет себя? То есть откуда ты узнаешь, что он следит?
2: Не, он скрытый.
0: Скрытый,
2: да. То есть ты можешь посмотреть, грубо говоря, там по каким-нибудь специальным программам, что там на твою страничку заходили или что-то в этом роде. То есть это тебе самому нужно еще понаблюдать так нормально.
0: То есть мне самому надо стать киберсталкером?
2: Да, да.
0: Следить за тем, кто за мной следит.
2: Только вычислить киберсталкера.
0: Хорошо.
2: У слова несколько значений. Некогда оно означало «ходить осторожно» или «красться». В 19 веке это уже было больше слова для охотников. Оно означало какое-то скрытое выслеживание дичи. А сейчас это навязчивое психологическое преследование человека, а в большей степени в соцсетях.
0: Понятно. Ну, использовать как мы можем слово это?
2: Например, идеальные сталкеры – это рекрутеры.
0: Киберсталкеры.
2: Это рекрутеры в различных компаниях. Можно сказать, что они каждый день следят за нами, изучают, что мы едим, что мы пьем, где любим отдыхать.

0: гарантия.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается игрой «Главная буква». И сегодня в игре участвует...
1: Александр сегодня с нами сыграет. Александр вообще-то артист. Артист-вокалист. Александр, доброе утро!
0: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, а вот и я в эфире Юнистар. Долго пришлось ждать вас, мне вас.
0: Да, Александр, а где вы выступаете? Где вы артист?
2: В Государственном академическом музыкальном театре.
0: Классно. Mm-hmm. Вы, получается, в спектаклях и там поете?
2: Конечно. Танцую еще.
0: Здорово. А какая вот у вас роль такая самая яркая?
2: Моя роль? Лично. Это, в мюзикле вы работаете.
0: Вы сейчас как жене отвечаете. Моя роль лично. Я приношу в дом еду.
1: Я добытчик в семье.
0: Ну хорошо, Саш, интересная у вас профессия, здоровски. Давайте вот что. Представим, что к вам на кастинг пришла юная актриса. Это будет Полина Летова.
1: Актриса была не очень юна?
0: Да, давайте отбросим эти детали.
2: Прекрасно.
0: Да, юная актриса. Она к вам пришла, она хочет тоже играть в театре. И... вы как бы ее, так сказать, собеседуете. Проблема в том, что она будет вам вопросы задавать, а вы можете ей отвечать только словами на выпавшую букву.

сказали в Минобразовании. В Минске стоимость второго завтрака составит примерно 2 рубля и 41 копейку для первых пятых классов, 2 рубля и 64 копейки для шестых восьмых и 2 рубля 85 копеек для старших классов. Средняя продолжительность жизни в Минске составила 77,9 года. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Там считают, что к 2040 году показатель превысит 80 лет. В Купаловском театре сегодня стартует новый сезон. Первым традиционно покажут спектакль «Паулинка». В новом театральном сезоне 6 премьер. Подробности есть в сети. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во многих городах дождь и, возможно, гроза. В Витебске и Могилеве до 22 тепла, в Гомеле – плюс 25. В Бресте – 21 градус выше нуля, в Гродно и Минске – до плюс 22. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 9:40. Переходим к нелепым заголовкам.
1: Я уже 3 нашла. Твоя задача все прокомментировать. Должно получиться смешно.
0: Давай.
1: Поехали. Первый. Котенок из США стал рекордсменом благодаря 29 пальцам на лапах.
0: Это только на правой.
1: Ты мой хороший.
0: Вот так вот. Давай дальше.
1: В Монголии ученые воссоздали звуки древних насекомых.
0: Это было несложно, потому что никто не знает, как звучали древние насекомые.
1: Чирик-чирик. Может быть так, да. Третий. После приступа американка начала слышать слова задом наперед и создала свой язык.
0: Ну как свой? Говяжий, отварной.
1: Ай, сфрунт.

0: А мы продолжаем утреннее шоу. Нас ждет гороскоп уже совсем скоро.
1: Да, как провести день знаний сегодня, чтобы всем понравилось. И большим, и маленьким расскажем уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Независимости от Янки-Купалы до Ленина, а также на Богдановича от Ленина до Янки-Купалы.

0: партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампербай». Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о фразах, которые стоит воспринимать как красный флаг в общении с кем угодно, и почему после отпуска иногда становится только хуже.
2: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу».
5: Реклама.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов.

0: материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была...

0: Обещали утренний гороскоп. Прямо сейчас этим и займемся. 9 часов 53 минуты.
1: В конце гороскопа еще и счастливчика дня назовем. Возможно, им окажетесь именно вы. И тогда вообще все пойдет как нельзя лучше. Ну что, начнем с овнов, которые сегодня имеют все возможности для продвижения. Причем во всех сферах.
0: Тельцы сегодня невероятно полезные, ребята. Пригодитесь везде.
1: Так, близнецы, вам сегодня не удастся расслабиться. Будут напрягать делами.
0: Раки, чутье ваше сегодня вас подводить не будет.
1: А у льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной.
0: Девы, прислушивайтесь к советам окружающих. Сегодня что-то можно полезное из этого получить и извлечь.
1: А весы сегодня в прекрасной форме для решения любых вопросов.
0: Скорпионы сегодня будут до окружающих пытаться донести какую-то, как им будет казаться, очень важную истину. Но вот только проблема в том, что окружающим она не очень-то важна.
1: Стрельцы могут с головой увлечься любой, даже самой мелкой проблемой.
0: Козероги, ваш интеллектуальный потенциал сегодня просто на высоте.
1: А вот Водолею захочется обустроить дом, дачу, свое хозяйство. В общем, вы такой сегодня.
0: Рыбы, будьте сегодня максимально дипломатичными ребятами. Угу. Итак, кто же у нас главный счастливчик дня? Что говорят по этому поводу астрологи? Это...
1: Астрологи говорят, что это скорпионы. Несмотря на то, что захочется вам донести какую-то идею, они все, может быть, ее услышат, но эту идею удастся реализовать в любом случае.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и...

0: Так, друзья, продолжается утреннее шоу на радио Юнистар. И у нас впереди наш утренний дайджест.
1: Да, очень коротко повторим все самое интересное. Ровно этим же и будут заниматься первые несколько дней в школах. Да, но мы тоже поддержим этот тренд. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 9.58. С новостями Александр Романов. Беларусь предлагает создать научный фонд Шанхайской организации сотрудничества. С его помощью можно будет поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях – от климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики, заявил Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент Беларуси отметил, что фонд будет содействовать интеграции ученых стран организации, сообщает Белта. В Беларуси выросли цены за проезд по платным дорогам. Например, тариф за 1 километр для авто с допустимой общей массой более 3,5 тонн теперь составляет от 121 евроцента до 182. Сумма увеличат в 10 раз, если транспортное средство в течение одного

0: белорусского драматурга Виктории Кливко, сообщает Белта. И в завершение, в Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, который напечатан на 3D-принтере. Это 6 зданий на 36 квартир для студентов. Между домами внутренние дворики, сады, пешеходные дорожки и парковки для велосипедов. Основную часть работ выполнили с помощью 3D-принтера. Он послойно выдавливал через сопла специальную цементоподобную смесь. Контролировали это на строительной площадке всего 3 человека. После завершения 3D-печати к работе приступили обычные строители. Они установили крыши, двери, окна, мебель и все остальное. На реализацию всего проекта потребовался ровно год. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 54 копейки, доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
2: Реклама лекарств.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас утренний дайджест. Все самое любопытное, все самое интересное мы для вас повторяем еще раз коротко.
1: Поход к Майкла Джексона все помнят, когда он
0: Конечно, так пятится назад.
1: Так вот, ученые впервые зафиксировали, как рыбка делает эту лунную походку. Засняли это на видео. Рыбка непростая. Это бронированный морской петух.
0: Слушай, я помню, мы один раз еще в начале 2000-х с девчонками по переписке познакомились. Мы не видели их. И приехали к ним в гости. Нас в гости позвали. Вот они двери открывают, а мы вот этой лунной походкой обратно к лифту.
1: Как рыбка улетела.
0: Да. А еще предупреждают нас, что, несмотря на то, что лето закончилось, все-таки опасность клещей, она остается. И, наоборот, клещи сейчас, они наиболее активные, потому что хотят наесться

0: Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжается ставками на хит. Мы с Полиной принесли по песне, и только вы можете определить, чей хит прозвучит в эфире через несколько минут. Определить очень просто. В Телеграм присылайте наши фамилии: Сафронов или Летова.
1: 29-610-9950 это номер нашего Телеграма. Хит, который я выбрала сегодня, относится ко всем мужчинам переходного возраста. Как? Это когда тебе очень хочется купить мотоцикл, появляется стремление к свободе, побег от рутины, и хочется, чтобы вот это вот ветер в волосах.
0: Серьезно?
1: Если вам такая история знакома, этот хит специально для вас создан.
0: Классно. Хорошо, принята твоя ставка. А у меня сегодня хит, я бы сказал так, это уже, ну, можно считать, полноценная клубная классика. Не совсем новый, ну и совсем уж точно не старый хит, который, когда он зазвучит, вы точно его узнаете. Потому что раньше он, ну, просто не обходилось вечеринки в клубе без этого хита. Итак, друзья, если хотите такой послушать, пишите Сафронов в Телеграм, и будем слушать.
1: Да, собираем ваши голоса.

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о фразах, которые стоит воспринимать как красный флаг в общении с кем угодно, и почему после отпуска иногда становится только хуже.

0: Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
1: Это была

0: клубная классика на втором месте. А это слайдер «Магнит Морс».
1: Ага.
0: Ну, знаешь, что сказать? 100%.
1: Да. А за меня, судя по всему, голосовали мужчины, потому что на французском сленге название хита, который я принесла, называется «Бекан». Это мотоцикл или байк от проекта «Colors Show». Вот и наслаждайтесь этим хитом.
0: Ну, стильный очень хит. Будем слушать, друзья. И прощаемся с вами до завтра.
1: Да, а завтра уже 2 сентября. Ля-ля-ля. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. До вторника.

0: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой. Зарядная станция на Юнистар.
1: Ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi j'ai pas ton élan.

0: Реклама.
1: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
0: Это была реклама.
4: Юнистар продолжает заряжать энергией.

0: Впервые за долгие месяцы эта фраза звучит по-другому. Ведь сегодня стартует осень, 1 сентября за окном, день которого мы боялись, потому что это значит одно, 3 месяца лета уже в прошлом. Какими были эти 3 месяца, удалось сделать все, что планировали на лето? Ну, для меня пока ответ неоднозначный. Поэтому будем заботиться о своем внутренней нервной системе и настраиваться с вами на осень вместе. Меня зовут Саш Козырев, а в ближайшие минуты в эфире Юнистар мы слушаем Hello от Мизма. Под гипнозом от Артика Асти. One More Night от Maroon 5. Все это в нашем праздничном плейлисте. 1 сентября за окном. Хит за хитом в динамиках.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод билет в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон +375 33 390 2007.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
7: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Первый день осени будет неспокойным. Во многих районах страны ожидаются грозы и сильные дожди. В западной половине Беларуси порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что при такой погоде могут падать деревья и нарушаться электроснабжение. В Беларуси с завтрашнего дня подорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Например, за литр 95-го бензина придется заплатить 2 рубля 71 копейку. Столько же будет стоить и литр дизеля. А цена 98-го бензина составит 2 рубля 93 копейки за 1 литр, сообщает Белта. Напомню, как правило, цена на топливо увеличивается из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Также небольшие повышения – это компенсация логистических издержек. В Минске с сегодняшнего дня общественный транспорт будет ходить чаще. Это связано с переходом на осенне-зимний период работы, так как пассажиров стало больше, сообщает Белта. Например, корректировки коснулись автобусных маршрутов номер 1, 15, 16, 17 и других. Также обновился график трамвайных маршрутов номер 9 и 11. Подробности есть в сети. И в завершение, белорусы до 5 сентября могут увидеть звездопад Ауригиды. Его пик был прошедший ночью, но звездопад не окончен. Однако полюбоваться падающими звездами в этом году будет непросто из-за яркого света растущей луны, сообщает СБ «Беларусь сегодня». Яркий всплеск активности звездопада Ауригиды, когда число метеоров достигало 30-50 в час, последний раз фиксировали в 2019-м. Однако в ближайшие десятилетия мощных звездных дождей в эту дату не прогнозируется. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 54 копейки, доллар США 3 рубля 5 копеек.

Хит за хитом в динамиках, ведь вы в компании Юнистар, и в этом ритме отправляем детей в школу, студентов на учебу, а родители, надеюсь, уже на работе. Поэтому давайте сделаем так, чтобы этот вторник звучал отлично. Слушаем хит от Maroon 5 «One More Night» в ближайшие минуты.

0: Солнце, где же ты, когда ты нам так необходим? Об этом и поет Мизма в эфире Юнистар. А это наша с вами еще и реальность. Какие же хорошие, какое хорошее завершение лета подарила нам с вами природа. Вчера был день, когда вот не хочется, чтобы он заканчивался. Хочется гулять, дышать. Да, было тепло, но это было. Дальше с вами будем бороться с осенней хандрой. Причем, говорят, музыка в этом хорошо помогает. Поэтому делайте громче Юнистар, слушаем хит за хитом весь день. All the right moves от One Republic уже скоро.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Учить стихи, правила, какие-то исторические сюжеты гораздо легче на ходу. Поэтому пусть ребенок жестикулирует, подпрыгивает, может даже играть в мяч. Все это вызывает такие нейронные связи, которые помогают запоминать информацию.
3: То есть то, что я дергаюсь, когда сижу рядом с тобой, это все хорошо,
2: нет,
3: да?
2: Нет, это надо к доктору.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все синее распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам.

0: Твой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: За окном стартовал сентябрь, а значит, наш КМОС переходит уже в режим энергосбережения. Но есть пара простых вещей, которые реально работают. Знаете, как говорят, включите свет. Если в офисе темно, вот настольная лампа просто ваш спаситель. Яркий холодный свет обманывает мозг и добавляет бодрости. Движение. Не обязательно спортзал, просто встаньте, пройдитесь, поднимитесь по лестнице вместо лифта. Ну и, конечно, маленькие победы. Вместо одной огромной задачи разделите ее на три мелкие. Вычеркнули, получили дозу дофамина. Еще одну и еще. И день уже не кажется болотом. Ну и, конечно, если чувствуете, что сил ноль, сделайте паузу. Лучше 20 минут отдохнуть, чем 2 часа пялиться в экран вхолостую. В общем, осень — это не приговор, просто немного надо перенастроить свой режим. Ну а сейчас музыка, которая точно добавит энергии в нашу осень. Дракула от Тэйма Пала в эфире Нестар. Минелис поет «Рам-пам-пам». «Save me» от Маранди Елены. И перед тем, как продолжим слушать хит за хитом в эфире Юнистар, раскроем очередное «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Сегодня слушаете дело о необычном питомце. Это ворона Варя. Она живет в доме, что, конечно, встретишь нечасто. Так вот, Варя ворует заколки, ключи, монеты и прячет в своей коробке. Это несъедобно, но птица одержима. Что это, дурная привычка или гениальный ум? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач-терапевт Олеся Кубышко. Как отучить ворону воровать эти мелочи и нужно ли это делать вообще?
4: Да, это гениальный ум, который требует нагрузки. Вороны решают задачи уровня 5-летнего ребенка, и кража блестящих предметов для них интеллектуальная игра и тренировка памяти, плюс природная тяга к блеску. В дикой природе это может означать воду или еду. Не пытайтесь отучить, это бесполезно. Предложите альтернативу, положите в ее коробку безопасные блестяшки, бусины, гайки, старые ключи и хвалите, когда она складывает добычу.

0: 3 сентября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была

0: 6 премьер. Например, одна из них «Сердце на ладони» Ивана Шамякина. В программе также детская сказка для семейного просмотра, а также постановка по роману белорусского драматурга Виктории Кливко, сообщает Белта. И в завершении выпуска жители Колорадо выбрали самого толстого сурка. Самец по кличке Рассвет обошел всех своих конкурентов, которые сейчас активно набирают вес к зимней спячке. За август Рассвет сумел потолстеть больше, чем на 2 килограмма, а его общий вес теперь превышает 6. Конкурс придумали не только ради развлечения, но и в помощь американским ученым. Им сократили финансирование исследований, посвященных суркам. Организаторы создали целую кампанию. Они отправляли эксклюзивные фото и видео с сурками в обмен на пожертвования. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки, доллар США – 3 рубля 5 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди и грозы обещают по всей Беларуси, а в Витебске они могут быть сильными. Теплее всего в Гомеле, да, плюс 25, в Бресте 21-23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем тоже до 21 тепла, синоптики обещают дожди и грозы. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Чтобы начать

0: Помните, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
1: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Moving to the Sun, это Hugel, Email Angel и Alto Nate. Только что здесь ныне старые. Под эту музыку я, Вадим Савин, мчу, лечу к вам, пытаясь убежать от этого сентябрьского дождика. Ну да, вот ковы наши с вами реалии. Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Привет, друзья. Как начался день? Ну, я представляю, сегодня, наверное, гораздо больше суеты свалилось на вас. Сборы на учебу, сборы на работу. Ну и всяческое такое утомительное. Возможно, уже даже подустали к обеду. Есть наверняка такое. Мы, Юнистар, с вами. Держитесь. Мы спешим на поддержку. Ну и, конечно же, безусловно, желаем вам легкой работы, а также нескучной и удачной учебы. Это тоже очень важно. А сегодня вечером обязательно угостите себя и своих любимых и близких чем-нибудь вкусненьким для поднятия настроения. Это, я думаю, нам с вами очень-очень нужно. Ну и мы, Юнистар, всегда рядышком здесь с вами, поддержим нашими хитами. Дальше будем вместе слушать Pink и Nathalius. Just give me a reason. Ждем Юлю Зиверт. Я тебя люблю. Раньше остальных Леди Гага. И один из эпичных хитов от Леди. Это, конечно же, Папарацци. Ждем здесь на Юнистар через 5 минут, а еще узнаем новости и прогноз погоды на завтра.
1: Реклама.
2: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с 1 сентября. Желаем новых!

0: Только с автономией.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу.

0: эстрадный суперхит. Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket Pro.
1: Это была

0: Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко надеется, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщает Белта. Глава белорусского государства отметил, что нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорит на саммите в своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. Александр Лукашенко также привел пример, когда без СССР никогда не решался ни один вопрос. Легендарный корпус БНТУ возле станции метро «Борисовский тракт» в Минске открылся сегодня после капитального ремонта. Об этом пишет «Ньюсбай». Знаменитый архитектурный корабль был на реконструкции 5 лет. За это время строители провели обстоятельную работу и применили несколько важнейших инженерных решений. Так, например, все поточные аудитории, которые есть теперь на базе архитектурного корпуса, расположены под наклоном. В них можно расположить больше 10-12 групп, которые будут вмещать около 200 человек. И к зарубежным новостям. Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 1050 человек. Об этом сообщает Белта. Помимо поисков пропавших, полиция также ищет сейфы с наличными деньгами по меньшей мере из 20 банков, которые были смыты водой. Напомню, наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. Причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем. Мощный поток воды, грязи и горной породы с огромной скоростью разрушили населенные пункты, дороги, мосты и много другой инфраструктуры. И в завершении выпуска: Сингапур ввел выплаты за детей на фоне рекордного падения рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство собирается платить за каждого новорожденного до 55 тысяч долларов. При этом опрос показал, что каждый четвертый житель города-государства не планирует иметь детей, несмотря на новые меры поддержки. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный образ жизни. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 54 копейки. Доллар США – 3 рубля 5 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14. В остальных городах Беларуси такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди. Дожди, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды — препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта — лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
5: Давайте сверять часы. 14:02. Вы слушаете «Енистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю позитивного дня. Реально позитивного дня. Самое время слушать много музыки, хит за хитом. И прям по курсу на «Енистар» эпичная Леди Гага со своим абсолютным хитом «Папарацци». Делайте громче.

0: наших FM-частотах, но и в интернете. И в сентябре в том числе. И в октябре. И даже в ноябре. Всегда. Абсолютно. Включайте Unistar на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте там Unistar в избранное. Слушайте наш прямой эфир в отличном качестве. Узнавайте, что играло на Unistar. Ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Ну а что до музыки, через пару минут на Unistar Pink и Nate Reus. Ждем «Just Give Me a Reason».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Если тебе понравился фильм, например, «Японский выход номер 6», то вот это примерно то же самое.
3: Или «Вход номер 5» там.
2: Или «Свободная

0: Рейда 3 января 2029 года.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
4: Это была реклама.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых храмах Мартин. Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня песня Лили Вуд и Робина Шульца «Prayer in C», что значит «молитва в до-мажоре». Наш мир умрет в молчании, и умрет он навечно. Простишь себе это все? Да, из твоих уст ни слова и по почте ни письма. Простить тебя мне трудно. История этой песни началась в 2010 году. Тогда Лили Вуд выпустила достаточно медленную композицию с партией флейты и гитарным рифом. Но счастье! В 2014 году немецкий диджей и продюсер Робин Шульц искал материал для вдохновения и, наткнувшись на ее версию «Prayer in C», сделал свою, танцевальную, которая стала очень популярной. Поэтому сняли и клип. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 62 миллионов раз. В кадре молодые люди катаются на скейтах, гоняют на машинах, целуются, веселятся на вечеринках и рисуют граффити. Под видео столько комментариев на французском, и все это потому, что один супермаркет использовал эту песню для своей рекламы.
2: И знаете, большинство французов думают, что это испортило песню, потому что когда они слышат знакомую мелодию, то в первую очередь думают о том, что в магазин непременно нужно заехать.
1: Пояснил под видео один пользователь.
2: Как хорошо, что я не из Франции и могу оценить суть песни,
1: ответил ему другой.
2: Надо же, она вышла так давно, а я услышал ее только несколько месяцев назад. Ну, неудивительно. Я стареющий рокер, но эта песня мне понравилась,
1: признался третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Лили Вуд и Робин Шульц. Prayer in C.

0: комментарий.
1: Как вам хитовый комментарий сегодня? Lily Wood and the Breaker. Робин Шульц только что на Инистар. Это Prayer ENC. Ну а на подходе Дон Диабло, Эмили Санде и Гуччи Мэйн. Еще одна большая компания. От них Survive. Скоро послушаем модели. Роскошный хит Rolling in the Deep. Ну и раньше остальных Самариана. Прямо по курсу.

0: ее Unfaithful, и дальше только хит за хитом. От меня, Вадима Савина, большой привет. Отличного дня, друзья.
1: Реклама.
2: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с 1 сентября. Желаем новых!

0: только с автономией.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Это была реклама.

0: Classic Sounds на Unistar. Как вам новинка нашего эфира? Ну, вы знаете, диско, по-моему, будет жить вечно. И неважно, сочиняли диско в 80-е, в 90-е, в нулевые или вот нынче в 2026-м. Кто постарался? Кто такие Fast Boy, которые только что зажигали на Unistar? Дуэт братьев, дуэт вокалистов, дуэт хитмейкеров, дуэт диджеев. Fast Boy. Периодически они попадают в наш Unistar Top 20. Если Music Sounds вам по душе, надо будет обязательно номинировать в наш Юнитоп. Пусть попадает в хит-парад и пусть чаще звучит для вас на Юнистар. Ну а что до музыки этого вторника на подходе One Republic и Counting Stars. Ждем их в ближайшие полчаса. Ну а еще скоро Сия. И от нее мега-хит Chandelier. Раньше остальных Nickelback. И через 5 минут на Юнистар When We Stand Together. От меня, Вадима Савина, большой привет, удачного продолжения дня. Я до 17.00. Сегодня полностью ваш.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко считает, что в отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Бишкеке, сообщает Билта. Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел, процентов на 20. Но в августе этого года специалисты получили определенные задачи. «Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным», отметил белорусский президент. Сообщения о возможном минировании получили сегодня некоторые школы и поликлиники Минска. Как сообщает агентство «Минск Новости», милиция отреагировала оперативно. По указанным адресам незамедлительно прибыли саперно-пиротехнические группы. Специалисты обследовали помещения и прилегающие территории. И никаких опасных предметов и взрывных устройств не обнаружили. Сейчас милиция Минска вычисляет тех, кто отправил ложную информацию. Шутникам грозит уголовная ответственность и до 7 лет лишения свободы. Минчан призывают на сборы теробороны. В Минобороны рассказали, что учебные сборы стартовали сегодня в двух районах Беларуси – в Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области и в Заводском районе Минска. Продлятся сборы до 25 сентября. На завершающем этапе солдаты закрепят полученные навыки на тактических учениях. И в завершение выпуска «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. Новый фильм продолжает уверенно лидировать в мировом прокате. За пятый уикенд супергеройский фильм заработал 22 миллиона долларов в США и Канаде. Второе место за выходные заняла «Одиссея» Кристофера Нолана. За седьмой уикенд эпическая картина заработала 14 миллионов, а общие сборы в США и Канаде достигли

0: Установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 55 копеек. Доллар США 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14. В остальных городах такая же температура и без осадков. В Минске этой ночью тоже до 14 тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт. Синоптики обещают дожди. Возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Жить и не стар, я, Вадим Зарин, возвращаюсь к вам и желаю вкусного послеобеденного кофе, ну или чая. На часах 15.04, самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на Инистар, группа Nickelback, это When We Stand Together.

Чарт-Америки, BTS в эфире, это Swim, только что 10-е место хит-парада Инистар, который по-прежнему совершенно блестяще составляете вы. Кстати, друзья, за любимый хит удобнее всего голосовать в мобильном приложении Инистар, оно всегда под рукой, как и ваш смартфон.

0: Стартап 20 в мобильном приложении в вашем смартфоне за пару кликов. Заходим во вкладку Топ 20, ставим лайки и готово. Все, вы не тратили на это много времени. Можно дальше поработать, поучиться или отдохнуть под нашу музыку. Скачивайте бесплатно. Мобильное приложение Unistar из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки, на подходе One Republic и Counting Stars.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: По этому же принципу не нужно выбрасывать арбузные корочки.
3: Да, это хорошие шляпы.
2: А что шляпы? Они тоже прекрасно тонизируют.
3: Кстати говоря, вот я думаю, у тебя муж мотоцикл же купил.
2: Ну.
3: А зачем шлем?
2: Так, я так и знала, что сейчас мы до этого дойдем.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге. Это был

0: 69-33.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уютная Strangers на Енистаре. Это была певица Кенни Грейс. И под ее красивую музыку 1 сентябрьская погода наша шепчет сегодня: поработай, да, или поучись. Соответственно, легко, комфортно и в удовольствие. Ну, такая уж у нас с вами погода сегодня. Дождики временами. Как вы под дождь не попали сегодня? Я очень надеюсь, что все было комфортно с самого утра. Пусть будет благополучно и дальше. А сентябрь пусть будет удачным и теплым, по возможности тоже. Ну, а мы на Енистар готовим новую порцию хитов. Ждем новинку от Биби Рекса и Дэвида Гетты. It's Up Girls в ближайшие полчаса. На подходе Holy Flame, чтобы поднять вам настроение. Красками, конечно же, поднимет настроение. Ну и Аврил Лавини, My Happy Ending. Через пару минут на Енистар. И дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Вы когда-нибудь задумывались, зачем пушистым питомцам нужен хвост?
5: Для того же кота хвост – это сложнее.

0: сложнейший инженерный механизм и главный секрет их невероятной грации. Школьники часто проходят это на уроках физики. Хвост выполняет роль идеального противовеса. Когда кошка прыгает, идет по тонкому забору или делает резкий поворот во время активной игры, она взмахивает хвостом в противоположную сторону. Это позволяет ей мгновенно смещать центр тяжести и удерживать равновесие. И вот интересный факт. Кошачий хвост работает точно так же, как руль у гоночного автомобиля или балансир в руках канатоходца. Благодаря этой природной детали кошка может приземлиться на лапы даже после самого сложного пируэта. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года

0: Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.
3: Это было.

0: Sad Girls, грустные девушки, да и не стар. Я очень надеюсь, что эта песня не про наших слушательниц. Да, очаровательных, прекрасных, милых. Хотя я уверен, что сегодня, конечно, поводов, чтобы выглядеть серьезными, чтобы быть так посерьезнее, чем обычно, у нас с вами сегодня много. Ну, как-никак, 1 сентября, да, с самого утра сборы, помощь родным, близким. Кого-то в садик, кого-то в школу, кого-то на учебу в университет. Кому-то на работу, соответственно, правда, да, это точно. Но, на самом деле, поводов для грусти пусть не будет. Не то, что пусть их будет поменьше, нет, пусть не будет вообще. А вот сюрпризов, пусть даже неожиданных, но только приятных, вот таких пусть будет побольше. И сегодня, в том числе, еще многое можно успеть на часах всего лишь 15.58. Прям по курсу много времени для подвигов, новых побед. Вот будем вдохновлять вас на эти самые победы и подвиги. Хорошей музыки и скоро Келли Кларксон, «Because of You». Скоро группа «Бандерас» с нашей с вами любимой песней. Да, про диджея на радио, это точно. Скоро послушаю с вами с большим удовольствием. Ну и раньше остальных Maroon 5 и Адам Левин. Музыка любви, This Love. От меня, Вадим Савин, большой привет. Еще целый час мы вместе в одной чудесной компании.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не то.

0: только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете о существовании самого необычного домашнего робота.
2: Какие продукты обязательно нужно добавить в ваш рацион с наступлением осени? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко пригласил Того к более активному сотрудничеству с Беларусью. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем Совета министров африканской страны во время саммита ШОС в Бишкеке, сообщает Белта. Глава государства отметил, что Того заинтересована в развитии высоких технологий, медицины, охраны материнства и детства, а также здравоохранения. В машинах скорой помощи планируют установить тревожные кнопки. Это необходимо для безопасности медиков и пациентов. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Он напомнил про недавний случай в Борисове, где пациент, которого везли в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру. В Минске запретили левый поворот с Лабанкана Притыцкого в сторону МКАД. В ГАИ рассказали, что запрет не касается общественного транспорта. Для него левый поворот сохранили. Инспекторы объяснили изменения необходимостью повысить безопасность и разгрузить перекресток между Кунцевщиной, Притыцкого и Лабанка. Водителям предложили 4 варианта объезда. Например, по Мазурово в направлении МКАД или развернуться на Кунцевщине, а затем повернуть направо на Притыцкого. И в завершении выпуска. Настольную стиральную машину выпустили в Китае. Она настолько компактна, что ее можно поставить даже на тумбу в ванной. При этом устройство оснащено сушкой и двумя барабанами по 2,5 килограмма. Для каждого предусмотрены независимые каналы подачи воды и горячего воздуха, что позволяет не смешивать детскую и взрослую одежду. Ну а если белье забыли достать, включается вентиляция, чтобы избежать появления запаха. Стоит такая мини-машина примерно $500. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Белоруссии дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14. В остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла. Возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают.

0: только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
4: Большой привет, друзья! В Беларуси 16.03, через час Нейнистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонки, Алиса, включи Нейнистар, и вместе послушаем This Love, это Maroon 5.

0: The Sun Is Up, Where Are You? Переведем на русский, ну и получается почти как у русского поэта. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим стало по листам, что оно горячим светом по листам затрепетало. Вот так вот, да. Немножко русской литературы, соответственно, у нас с вами. Ну, как-никак, 1 сентября, да, начало нового учебного года, поэтому что, дорогие родители, нашим с вами детям-школьникам легкой учебы и высоких отметок, ну, а нам с вами легкой домашки. Соответственно, правда? Пусть находится время и домашку сделать хорошо, и поработать, все дела сделать на работе, но еще и отдыхать всей семьей. А сегодня, по случаю 1 сентября, обязательно что-нибудь вкусненькое. Задумайте, чтобы поднять настроение. Мы же на Юнистар подыграем вам нашими хитами и будем радоваться всем вашим успехам. Легкого, удачного и денежного сентября. Далее под нашу музыку ждем Келли Кларксон и Because of You через пару минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Ребята, почему же всем нужно по арбузу срочно купить уже сегодня? Рассказывай.
3: Давай, рассказывай.
2: Во-первых, это крутейшая тема для всех спортсменов. Но вот смотри, ты знал, нет, что арбуз ускоряет выведение молочной кислоты, чтобы потом мышцы не болели, не тянули? Стакан арбузного сока после тренировки идеально.
3: Вообще... А, я думал, ты говоришь, идеально для всех спортсменов. Берешь арбуз, килограмм 12-13, и начинаешь над головой поднимать.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
7: Тогда и я побежала.
6: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных

0: Это Туви Лу с хитом Borderline в 16.36, практически 37. Здесь у нас Лейни Стар за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу. И вот кого мы с вами до него успеем послушать. Imagine Dragons и Bones. А еще Анна Асти. Вот такие бодрые хиты у нас на горизонте. Ну и уже через 5 минут Wizkids и Нуса Дауда. И музыка лета Rumors. Или же Digi-Digi Song. Вот на этой позитивной ноте от меня, Вадима Савина, большое спасибо вам за компанию. Я вернусь к вам завтра. Ну а сегодня желаю классного, приятного вечера. Счастливо, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Бывало ли такое? Вас комары буквально атакуют, а человека рядом даже не трогают.
6: Нам кажется, что эти насекомые просто выбирают определенного человека. Но на самом деле у комаров нет вкусовых рецепторов на расстоянии. Они находят нас по другим подсказкам. Главный ориентир для них – это углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем чаще человек дышит, например, во время бега или активного отдыха, тем заметнее он для насекомых. Также они летят на тепло нашего тела и на запахи, которые выделяются при активности. И вот интересный факт. Комары обожают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что обладателей этой группы они кусают почти в два раза чаще, чем всех остальных. Так что, если на лесной прогулке вы стали главной мишенью для комаров, не злитесь. Просто ваш организм выделяет особые вещества-маркеры, против которых природные радары насекомых не могут устоять. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вига Бай».

0: Я не исполняю, так что Аня Васильева, считайте, к микрофону прибыла. Буду стараться развеивать ту осеннюю хандру. Ну, погода у нас самая, что ни на есть, настоящая летняя. Вот именно такое лето у нас и было. Так что можно считать, что оно продолжается. Так же, как и мы с вами продолжаем слушать хит за хитом на Юнистаре. Teddy Swims, Mr. Know It All. И не забываем, что за этот хит можно голосовать на нашем сайте или в мобильном приложении Юнистар. Ну и Полина Гагарина тоже обещала быть. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Постараются разбудить нас, ну, хотя бы к вечеру. Бодрость так точно обеспечена. Ну что, мы начинаем наконец-то шоу на Юнистар. Будем болтать в драйв-чате, делиться подарками, это я обещаю. Ну и, конечно, буду делиться музыкой.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь

0: домашнего робота.
1: Какие продукты обязательно нужно добавить в ваш рацион с наступлением осени? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко надеется, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщает Белта. Глава белорусского государства отметил, что нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорил на саммите в своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. Александр Лукашенко также привел пример, когда без СССР никогда не решался ни один вопрос. Сообщения о возможном минировании получили сегодня некоторые школы и поликлиники Минска. Как сообщает агентство «Минск Новости», милиция отреагировала оперативно. По указанным адресам незамедлительно прибыли саперно-пиротехнические группы. Специалисты обследовали помещения и прилегающие территории. И никаких опасных предметов и взрывных устройств не обнаружили. Сейчас милиция Минска вычисляет тех, кто отправил ложную информацию. Шутникам грозит уголовная ответственность и до 7 лет лишения свободы. Какие аграрные специальности в Беларуси самые популярные среди абитуриентов, рассказали в Минсельхозпроде. Контрольные цифры приема на бюджет выполнены во всех аграрных вузах Беларуси на 100%. Особенно высокий конкурс был в сельхозакадемии в Горках на специальностях технический сервис в агропромышленном комплексе и водные биоресурсы и аквакультура. Специалисты говорят, что молодежь осознанно выбирает агробизнес, защиту растений и мелиорацию, передает телеканалу НТ. И в завершении выпуска. Тим Кук покинул пост главы Apple после 15 лет руководства компании. Ее возглавил Джон Тернус. До этого он работал старшим вице-президентом компании по аппаратной разработке. Тернус почти всю карьеру провел в Apple и ранее говорил, что работал под руководством Стива Джобса, а его наставником был Тим Кук. Он, кстати, станет исполнительным председателем совета директоров компании. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до 14 тепла. В остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске это

17.10, это наконец-то шоу «Ныне старые новости из мира авто». И вот из-за дефицита машин дилеры BMW вынуждены продавать АХ3 по фотографиям. А как же еще, спросите вы? Ну, обычно ж машинку показывают, да, там можно все потрогать, дверьки пооткрывать. Но нет.

0: ждать придется аж до 31 января. Ну а чтобы компенсировать ожидания, BMW начисляет баллы в программе лояльности. Задержку объясняют финальной проверкой новых технологий перед выходом на рынок. Ну, судя по всему, не сильно возмущаются эти клиенты, потому что знают, чего стоит эта машинка.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Это Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 17:15 на часах, а это значит, что уже буквально через пару минут сыграем в игру «Ценный кадр». Я сегодня предлагаю дозвониться тем, кто помнит, кто такой Шрек и что не так было с Фионой. Если вы в курсе и до сих пор напеваете песню «I'm Believer», то звоните прямо сейчас. Победитель, тот человечек, который правильно завершит ту самую картину, о которой пойдет речь, получит подарок. Сертификат на квест «Клаустрофобии». Дозваниваться можно по номеру 242-9950, код Минска 8017. Ну и, конечно, побороться за классный подарок. Ну, а если вдруг кто-то не помнит фильм про Шрека и вообще не понимает, кто такая Фиона, ну, будет возможно...

то есть вечером, пересмотреть. Ну, а я прямо сейчас пересматриваю информацию о пробках, и пробок все больше и больше. Вот буквально минутку назад 4 балла из 10 показывал мне сервис Яндекс.Карты, а сейчас уже 5. Впрочем, 5 минут у вас идет на МКАД от

0: Мирошниченко до Раубичской улицы. В Сурганово от Платонова до проспекта Независимости тоже 5 минут. Улица Громова от МКАДа до Сергея Есенина 5 минут. 7 на Долгиновском тракте проведете от Пригородной до Орловской. 5 минут на Якубоколос от Богдана Хмельницкого до Калинина. Еду с вами я, Аня Васильева, и снова напоминаю номер прямого эфира. 242-9950, код Минска 8017. Для того, чтобы сыграть со мной в игру «Ценный кадр», звоните.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон +375 33 390 2007.
2: Это была реклама.

0: 17:22. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Игра «Ценный кадр». Нужно будет угадать или наверняка сказать, если помните, чем закончилась та или иная сцена в фильме. Сегодня такая возможность выпала Дмитрию, именно он дозвонился до нас. Дим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Человек, который спасает офисных работников, обслуживает вот эту вот всю офисную технику. Дим, скажите, а были ли на вашей практике такие случаи, когда вы приехали и просто не поняли, а что я, собственно, тут должен сделать? Это все исправляется методом простой перезагрузки. Бывало?
1: Да.
0: Часто такие случаи вообще?
1: Да, я настоящий инженер, в кавычках.
0: Ага, понятно. Стукните сбоку, заработает. Это так, да?
1: Да.
0: На это тоже учиться надо.

0: я поняла, хорошо. Так, что насчет Шрека, помните?
1: Ну, там несколько частей, все не упомнишь.
0: Ну, понятно, мы с первой начнем, пожалуй. Ну, давненько смотрели, наверняка, да?
1: Ну, да.
0: Ну, вообразим себя детьми, вспомним, каким же был тот самый первый Шрек. Это кот вот этот вот там был со своими потрясающими глазами. Это оттуда, да. Мультик про зеленого великана, который жил в гордом одиночестве, в лесу, на болоте. Недолго, кстати, помните вот эту вот песню «I'm a believer»? Я просто тащусь. Как только я ее слышу, я вспоминаю мультфильм. В общем так, ладно, давайте проверим все-таки, как хорошо знаете его и помните вы. Опустим всяческие разные начальные сцены, знакомства главных героев и перемещаемся ближе к финалу. Свадьба. Должна была петь и плясать, но Шрек вовремя понял, что влюбился. Во время венчания Фионы с лордом он подбегает к алтарю. Фиона превращается в зеленую, скажем так, красавицу. И лорд вызывает охрану. Но тут через окно залетает осел. На чем или на ком он прилетел? Вариант первый. На ковре-самолете. Вариант второй. На птице Феникс. Вариант третий. На драконе. Дмитрий, ваш выход.
2: Третий вариант — на драконе.
0: Ну, конечно, естественно. А потом у них какие-то там шуры-муры начались, но это не в первой части. Это абсолютно верно. Вы у нас сегодня победители, получаете в подарок сертификат на квест «Клаустрофобия». «Клаустрофобия» — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения, любые праздники, скидка 10% по промокоду «ЮНИСТАР». Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Дим, я вас поздравляю. Ау,
2: спасибо.
0: Вы там
2: спасибо.
0: Рады?
2: Да.
0: Ну хорошо, все, оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. А с остальными мы едем дальше, слушать будем Мишу Миллер, хит «Бам-бам».
3: «ЮНИСТАР» — хит за хитом.

0: понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 28 минут. Наконец-то шоу на Инистар продолжается. Тут Bauza Magnetic. Вот такая вот компания этим вечером. А еще Zina Bless и Like It. И Royal Gigolos. Куда мы без Калифорнии dreaming? Ну и, конечно, без Валентины Середы тоже никуда. Больше полезных советов на Инистар уже буквально через пару секунд.
2: Наконец-то шоу. Реклама.

«Пятом элементе» только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте.

0: метров над уровнем моря.
1: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
0: Самый опасный горный маршрут на планете.
2: На такой высоте даже страху некуда деться.
0: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
3: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
0: 16+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни.

0: 8-967-103-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: Куриная печень считается одним из наиболее востребованных продуктов. И не только из-за своей доступности. По словам экспертов, это продукт с высокой биологической ценностью. Сегодня разбираемся в полезных свойствах куриной печени. Самое известное из того, что большинство из нас знает о куриной печени, это то, что она богата железом. И это правда. Гемовое железо из печени может усваиваться в зависимости от приготовления даже на 35%. И это делает печень эффективным средством профилактики железодефицита. К слову, чтобы усилить этот эффект, диетологи советуют употреблять печень вместе с продуктами, которые содержат витамин С. Например, с овощами и зеленью. Есть у продукта еще несколько не менее важных и полезных свойств. Например, содержание витамина А. А он в печени содержится в активной форме ретинола, который усваивается без преобразований. И его в одной порции в 3-4 раза больше суточной потребности взрослого человека. А ретинол – это не только красивая кожа. Он является основным компонентом родопсина – светочувствительного пигмента в сетчатке глаза. Он обеспечивает наше сумеречное или ночное зрение. Недостаток же ретинола может привести к куриной слепоте. Впрочем, все это не значит, что куриную печень стоит есть каждый день. Эксперты советуют включать ее в рацион не чаще 1-2 раз в неделю и в небольших порциях, около 150 граммов. Такой режим обеспечит поступление железа, витаминов группы В и ретинола без рисков превышения безопасной дозы холестерина или витамина А. А чтобы сохранить максимальное количество витаминов, рекомендуют щадящие методы обработки, такие как тушение, запекание или короткая обжарка. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

18:39. Наконец-то шоу на Юнистар. Я тут. И я тут готова рассказывать вам всяческие разные интересности, ну и полезности в том числе. Сейчас поговорим о фразах, которые стоит воспринимать как красный флаг в общении вообще с кем угодно. Эти фразочки могут казаться безобидными, но постепенно они так или иначе влияют на нашу самооценку, личные границы, эмоциональное состояние. Мы начинаем в себе сомневаться, оправдываться, вину чувствовать, ну или подстраиваться там, где это не нужно. Интересно, что за фразы? Я вот с удовольствием прочитала эту информацию. Например, первое. «Все нормальные люди». Вот если фраза начинается с такого, «все нормальные люди», ну, знаете, как люди, да? В общем, в пример нам тут ставят абстрактное большинство, чтобы заставить сделать какое-то конкретное действие, и нам показывают, что наше естественное поведение, оно неправильное, а нормой считается лишь одна только модель, которую продвигает тот самый собеседник. Так, вторая фраза, которая равно red flag. Ты просто не понимаешь, как это все работает. Знаете, такой филигранный способ принести оппонента в беседе без явных оскорблений. Вместо честного диалога и обмена мнениями сразу создается вот какая-то иерархия. Один знает, а другой не знает. Или вот еще. «Я делаю это ради тебя». На первый взгляд фраза выглядит как проявление любви и ответственности, но на самом деле это ограничение свободы выбора. Вот еще одна. «Я такой человек. Меня не изменить». Вот это прям самая финальная и, мне кажется, распространенная фраза. Настоящая заглушка, которая перекрывает любые попытки договориться. Под видом честности скрывается, поверьте, признание токсичности. Человек заявляет, что «не хочу я меняться, ну все». Собственно, подстраивайся под

0: сам. И он отказывается от ответственности за собственные действия. Запомнили, да? Все нормальные люди. Ты просто не понимаешь, как все работает. Я делаю это ради тебя. И я такой человек, меня не изменить. И, кстати, если эти фразы есть у вас в обиходе, убирайте. Убирайте.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 17:44. Это наконец-то шоу на Юнистар. Время вам сказала. Давайте напомню о том, что 1 сентября. Хотя, я думаю, вы и так об этом помните. Сколько вот этих вот первоклашек, второклашек и даже, может, 11-классников, которые мелькали сегодня у вас в ленте с букетами. Вот эти вот счастливые родители. Да-да. Школа началась. Родителям хочется пожелать терпения, да и детям тоже. Поэтому сегодня в драйв-чате давайте с вами поговорим. Нет, не о школе, а скорее, я бы сказала, о школе жизни. Взрослые, вопрос к вам. Какой самый важный жизненный урок вы уже усвоили? Что это за он? Может быть, когда-то вам говорила мама: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А вот вы подросли и поняли, что да, это действительно так. Сегодня говорим про самые важные жизненные уроки, которые вы, уважаемые взрослые, уже усвоили. Да, опыт бывает больно, бьет. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Ну а я по опыту знаю, что многие в это время едут домой. Ну и по информации от сервиса Яндекс.Карты, это, собственно, понятно. 7 баллов из 10, так оценивают пробки. Сейчас в столице они серьезные. На МКАДе от Мирошниченко до проспекта Независимости пробка. На проспекте Машерова от проспекта Победителей до Кальварийской вообще на 20 минут задержитесь. Проспект Независимости от площади Победы до Энгельса 10 минут. Столько же на Куйбышева, от Кульман до Сурганова. Парочка 6-минутных пробок — это Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости, Громова от села Дворецкая Слобода до Слободской улицы, Якуба Колоса от Богдана Хмельницкого до Калинина. Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Тоже пробка. Ну что, все едут домой, все хотят поскорее. Ну, давайте так, не торопимся, лучше размеренно. Не зря же говорят: тише едешь, дальше будешь. Вот это, кстати, тоже можно отнести к жизненному уроку, который кто-то когда-то усвоил. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар для драйв-чата. Пишите.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Это была

17.54, наконец-то шоу на Юнистар. Ну и кто-то скажет, наконец-то 1 сентября, дети наконец-то будут заняты, пойдут в школу, будут делать уроки. Но сегодня, взрослые, мы с вами в драйв-чате говорим о жизненных уроках, которые мы уже усвоили. Да, опыт, он такой. Нам пишет Black Cat, лично мой.

оба ПТУшники. Я швея-моториста, она кройщица. Я работаю в IT, она в логистике. И все отлично, все счастливы. Ну, не по профессии же работаете, да? Где-то, может, мама и права, только детям не говорите. Им нужна мотивация. Никита пишет, мыть тарелку из-под гречки сразу после еды. Кастрюльку тоже не забудьте, а то кто будет мыть, жена, что ли? Виталий, добрый вечер, любимое радио. Хороший жизненный урок лично для меня. Не доверять друзьям. Пу-пу-пу, на личном опыте проверено. Ты друг, пока можешь помочь. Предавали прям очень часто, причем иногда те, о которых даже никогда и не думал. Сейчас выбираю осторожно. Друзей хороших можно пересчитать на пальцах одной руки. Все остальные просто хорошие знакомые. Вот тут я с вами абсолютно согласна. Таким понятием, как друзья, в нашем возрасте, в нежном, друзья мои, да, не разбрасываются. Так что, да, действительно, близких людей очень мало. И, как правило, это проверенные люди. Хорошо, что, Виталий, вы сейчас это понимаете. Ну что,

0: присвоили. 610-9950, код 29 от Telegram Unistar. Мы не будем предостерегать вас от ошибок. Делайте собственные так веселее.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».

0: Наконец-то шоу, наконец-то вечер вторника. Давайте закругляться с очень важными делами, потому что хиты не ждут. Кунгс и Галакси обещали явиться. И как затанцуют вас, Артик и Асти. Напомню, что быть счастливым важно. Софья Элис Бэкстер раньше остальных. И это наш с вами вечер, и он звучит именно так.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете о существовании самого необычного домашнего робота.
3: Какие продукты обязательно нужно добавить в ваш рацион с наступлением осени? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
6: 2000 метров над уровнем моря.
7: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
6: Самый опасный горный маршрут на планете.
8: На такой высоте даже страху некуда деться.
6: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
9: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Больше 1 миллиона школьников сели сегодня за парты. Среди них около 87 тысяч первоклассников. Обзор ко Дню знаний подготовил Белстат. По данным ведомства, всего по стране работает почти 3 тысячи школ. На одно приходится примерно 376 детей. А на одного учителя в среднем приходится 11 учеников. В городе показатель выше – 15. Всего в школах Беларуси работает примерно 98 тысяч учителей. Из них 87% женщин и только 13% мужчин. Легендарный корпус БНТУ возле станции метро «Борисовский тракт» в Минске открылся сегодня после капитального ремонта. Об этом пишет Newsbuy. Знаменитый архитектурный корабль был на реконструкции 5 лет. За это время строители провели обстоятельную работу и применили несколько важнейших инженерных решений. Так, например, все поточные аудитории, которые есть теперь на базе архитектурного корпуса, расположены под наклоном. В них смогут заниматься примерно 10-12 групп, которые будут вмещать около 200 человек. Ученые обнаружили температурные аномалии в Гималаях за два дня до природной катастрофы, которая произошла на прошлой неделе. Измерительные датчики зарегистрировали рекордный нагрев на высоте больше 5000 метров. После этого оттаившие глыбы льда шириной более километра рухнули в долину и перекрыли русло реки. Плотина не выдержала, и поток из талого снега, воды, грязи и камней пошел вниз по склонам, сметая все на своем пути с катастрофической скоростью. В результате наводнения погибли больше 1000 человек. Число пропавших без вести в Непале

0: по Али-Тибете превысила 4500. И в завершении выпуска 19-летний Ламин Ямаль побил клубный рекорд, который держался 91 год. Футболист Барселоны стал самым молодым игроком в составе синегранатовых, забившим больше 50 голов. Ямаль превзошел предыдущее достижение, которое принадлежало легендарному форварду Барселоны Хосепу Эскала. В 1935 году в возрасте 20 лет он достиг отметки 50 мячей за каталонцев. Впоследствии ближе всех к этому достижению был лишь аргентинец Лионель Месси. Он покорил отметку 50 голов в 21 год. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СРО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14. В остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19, 21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт. Синоптики обещают дождь, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Вот уж не знаю, на что намекает этот дождь, который в центре Минска так влупил, друзья мои, но это не точно повод оставаться на работе. Зонтик в зубы и мелкими перебежками. Хотя, если у вас случилась душевная беседа с коллегами, то можно и задержаться, переждать, так сказать. А чего мокнуть зря? Если вы на работе одни, то давайте я вам компанию составлю. Вот как раз о чем говорят машины, расскажу. Созданный по классическим лекалам McLaren начнут производить в 2028 году. Речь о McLaren MCL6 GT. Вроде как название ничего не говорит, а что если я скажу, что машинка спроектирована по золотому стандарту прошлого? А вот теперь все стало понятно, да? Силовая установка и рулевой привод сделаны чисто механическими, без всяческих разных электромоторов. В движении машина приводит бензиновый V8. Технических характеристик двигатель производитель еще не опубликовал. Ну, не исключено, что для большей аутентичности он тоже будет каким-нибудь атмосферненьким. Салон продолжает тему гоночных GT 1960-х годов. Подлоконников, подстаканников и ниш для мобильников между системами сидениями нет. А вот самый яркий элемент салона – это селектор коробки передач. Рукоятка украшена хрусталиком с выгравированной птицей киви. Это символ марки. Ну и, конечно, в продажу такой красавчик McLaren должен поступить в 2028, как я и сказала. Ну, не факт, что нам, конечно, денежков хватит, но полюбоваться уже можно.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Шоу 17 часов и 16 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Если вы вдруг услышите бабах, не переживайте, это не я со стула упала, это гром такой сильный. Давайте так, все те, кто боятся вот такого дождя, гроз, грома, я с вами мысленно тоже боюсь. И давайте как-то отвлекаться, что ли, будем играть в игру «Прозевать невозможно». И слушать сегодня песню, ну, все же должно намекать, да, на 1 сентября. У меня в голове почему-то другая песня заиграла про 3 сентября. Но нет, сегодня группа Hi-Fi будет петь и зевать. Ваша задача, как и всегда, найти...

0: «Росоха». Ну что, поборемся за клевый подарок. Я надеюсь, что вы уже наготове держите телефончики. Я напомню номер на всякий случай. 610-9950, код 29. Поехали! Ой, сколько фальстартов! Но нет, пропущенное слово не такое, Ирина. Давайте передумаем. Ну что, я вижу все ваши правильные ответы, а еще вижу пробки в столице. Ой-ой, ой-ой, 9 баллов из 10. Вы так хотите домой, да? МКАД, от поселка Зацинь до Тимирязева 20 минут. 20 на проспект Независимости отведите от Красной до Натуралистов. Полчаса на проспекте Машерова простоите от Даумана до Кальварийской. 12 на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. 12 на Якуба Колоса от Дорошевича до Калинина. 12 на Толстого, Могилевской от Вокзальной до Володько. 10 на Ленина от Пешеходного моста до проспекта Независимости. Примерно столько же на Долгобродскую улицу отведите от Ванеева до Партизанского проспекта. 15 на Смоленской от Захарова до Ленина. 11 минут на Ленина от Максима Богдановича до Кирова. Аня Васильева едет с вами дальше. Ну или бежит на автобус под дождем. Берите меня с собой. Везде нам будет вместе веселее.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
8: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
7: Все,
8: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк.
9: Это была...

18:26. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый». Прямо сейчас будем подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Хай-фай сегодня. И школа номер...

когда вы поняли, в каком моменте именно зевнул Митя Фомин, тогда все варианты стали правильными. Ну, конечно, конечно, слушаем. Покатилось. Пропущенное слово. Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Вы молодцы, но опередила всех Екатерина 4101. Последние циферки номера. Катя, мои поздравления. Уже завтра с вами свяжется наш редактор. Расскажет, как и где забрать подарок. Билет на концерт «Эстрадный суперхит» в исполнении заслуженного коллектива. Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от Абба, Бонни М, Битлз, Куин и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Расоха. Ну что, все завидуют нашей победительнице сегодня и стараются выиграть завтра. Ну а пока слушаем Сабрину Карпентер.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Шоу. 18:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. Двигаемся под лучами солнца. Хотелось бы, но надеюсь, что этим хитом мы вернем солнечную погоду. Не знаю, согласятся ли со мной синоптики. Какие прогнозы узнаем в начале следующего часа. А пока Инна. И очередной хит, ой, который напоминает про ушедшее лето. Summer Love и Rio Shine On. Ну, хоть где-то должно быть море, солнце. Вот, например, у нас в эфире Юнистар.
6: Реклама.
7: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
8: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории «Б» и «С». 8044-550-54-78.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
10: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
9: АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Это была реклама.
13: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин». С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя четвертка куриная, охолодженная, 6,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
14: Привет, меня зовут Кайля, я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась, и мне очень много здесь нравится, в том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. И сегодня у меня для вас приглашение. Запрошение. Запрошаю бабить час разом. Бабить – это значит проводить время, а можно марновать час. Вот это дело не советую, потому что это значит тратить его зря, без всякой пользы. А если мы тратим зря деньги или что-то еще, то и для этого слово придумали. Сейчас попробую сказать это без ошибки. Марнотраусы. Повторять не буду и надеюсь, меня таким словом не назовут. Даже муж после моего похода по магазинам.
13: Вось так мова.
15: Вось так мова.

0: 18:39. Это наконец-то шоу «На Енистар», и вдогонку летит новость. Может быть, для кого-то это не новость, может быть, кто-то уже заказал себе такую. Я о новой стиральной настольной машинке от Xiaomi. Она с двумя барабанами рассчитана на 5 килограммов белья, а компактные размеры действительно позволяют поставить ее даже на тумбу в ванной. Устройство оснащено двумя барабанами по 2,5 килограмма, и машина поддерживает аж 34 программы стирки, включая удаление пятен от кофе, грязи и косметики. Есть еще и быстрый цикл на 40 минут и бережная сушка при 40 градусах для шелка. Датчики причем сами остановят процесс, когда будет все. Эта чудо-малышка уже доступна для предзаказа и обойдется вам в $530. Да уж, чего только не придумают, чтобы жизнь нам облегчить.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар»
2: хит за хитом.

0: Партнер шоу – препарат «Пробакталон».
1: Шоу. 18:43 на часах, и рубрика «Драйв-чат» продолжается. Сегодня говорим о том, что каждый взрослый за плечами имеет багаж опыта. Ну и 1 сентября о чем бы поговорить, да, о уроках? Казалось бы, ну давайте так, взрослые, о жизненных уроках рассказывайте, которые вы усвоили. Мы не учимся на ошибках, мы совершаем свои и рассказываем о них в драйв-чате. 610-9950, код 29. Жизненный опыт, да, он разный бывает. Так что рассказывайте, а я поделюсь. Пока делюсь информацией о пробках, что есть к этой минуте. Пробки есть на 8 баллов из 10, очень серьезные на минуточку. Ну, не совсем на минуточку, на 32. Не хотели. На проспекте Машерова от Даумана до Кальварийской. 17 минут уйдет на проспект Независимости от Янки Купала до Сурганова. 18 на Максима Богдановича. На Немиге простоите от Коммунистической до Клары Цеткин. 15 минут на Свердлова от проспекта Независимости до Аранской. Почти 20 на Красной, на Якуба Колоса от Верх Оружия до Сурганова. 12 минут на проспекте Независимости от Площади Победы до Энгельса. 10-минутные пробки, их прям несколько штук, так что перечисляю, вы запоминайте. Улица Ленина от Максима Богдановича до Кирова. Смоленская от Захарова до Ленина. Куйбышева от Кульмана до Сурганова. И это не все. Воупшасово от интерната номер 2 до улицы Солтыса. Держимся, автомобилисты. И знаете, вы близки к цели. Скоро будем там, где нас ждут. Ну вы что, доедете?
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
3: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

18:52. Это, наконец-то, шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня рассказываете о жизненных уроках, которые усвоили со временем. Вот Виталий написал то, что нельзя доверять друзьям. Ну, это смотря какие друзья рядом с вами. Тут отчасти могу не согласиться. Своим я доверяю. Иногда даже больше, чем себе. Нина пишет: никогда не говори никогда. Вот самый главный урок. Да уж, тут я с вами абсолютно согласна. Мир меняется, наше мировоззрение тоже. Вот говорят, что люди не меняются. Но иногда, поверьте, случится в жизни такое, на что вы раньше говорили никогда, а потом оп, и сделали. О жизненных уроках сегодня в драйв-чате, которые вы усвоили, вы рассказываете.

0: Партнер шоу – препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

18:56. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Вторник, 1 сентября. Всех причастных поздравляю с Днем Знаний. Да, учиться никогда не поздно. Именно поэтому в драйв-чате, я напоминаю, мы сегодня говорим о жизненных уроках, которые вы, взрослые, взяли и усвоили путем горького опыта. Хотя иногда это бывает и полезные уроки. Да не все полезные. Ну, а мы о музыке. Вот что будет нам полезно этим вечером. Хит от Avalon Rockstone. Он сейчас находится на 12-й строчке, но вы же за него проголосуете, да? Он же выше поднимется. А мы послушаем через 15 минут полную версию этого хита.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Беларуси завтра подорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Например, за литр 95-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля и 71 копейку. Столько же будет стоить и литр дизеля. А цена 98-го бензина составит 2 рубля и 93 копейки за литр, сообщает Билта. Напомню, как правило, цена на топливо увеличивается из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Также небольшие повышения – это компенсация логистических издержек. Новую инфекционную больницу в Минске могут открыть уже осенью. Как передает телеканал СТВ, строительство медучреждения на Долгиновском тракте на завершающей стадии. Корпуса, где разместят пациентов, почти готовы. Административный центр на финишной отделке. Открытие больницы намечено на ноябрь. Скоростной автобус запустили сегодня по Минской кольцевой. Об этом рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь». Новому маршруту дали номер 275С. Автобус будет ходить от станции метро «Борисовский тракт» до улицы Иосифа Лангборда и соединить станцию метро с жилым комплексом «Северный берег» и «Новинками». На МКАД автобус будет заезжать с проспекта Независимости и съезжать потом на Долгиновский тракт. Ходить автобус будет только в часы пик с интервалом 20 минут. И в завершении выпуска. Сингапур ввел выплаты на детей на фоне рекордного падения рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство собирается платить за каждого новорожденного до 55 тысяч долларов. При этом опрос показал, что каждый четвертый житель города-государства не планирует иметь детей, несмотря на новые меры поддержки. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный образ жизни. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14, в остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19, 21. И в Минске завтра днем около 20 тепла, не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция.
4: Shine bright like a diamond.

19.10, наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем новостями из мира авто. Так вот, Geely представила удлиненную версию Manjaro с подруливающими колесами и автопилотом. Главное отличие новинки от стандартного Manjaro – увеличенные габариты. Новые параметры приближают модель прям к полноценному кроссоверу. Внешность сохранила узнаваемый стиль, но получила ряд акцентов. Среди них крупная решетка радиатора с вертикальными хромированными полосами, растянутые задние фонари, объединенные единой линией по всей ширине багажника, еще оригинальные легкосплавные диски на 20 или 21 дюйм. Также появилась опция дополнительная, двуцветная окраска кузова в стилистике Mercedes Maybach.

0: Махнулись, замахнулись. Моторная гамма тоже пересмотрена. Купить можно будет как бензиновую, так и гибридную версию. В первом случае это двухлитровый турбомотор мощностью 290 лошадиных сил с передним или полным приводом. В гибридной версии тоже двухлитровый двигатель выдает 218 лошадиных сил. А вот мощность электрички пока не раскрывается. Сюрпризы.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: партнер-шоу препарат Пробакталор.
1: С 14 подсказывают мне студийные часики. На календаре все тоже 1 сентября. А мы едем дальше. Осень началась, и мне хочется пожелать вот так с порога, чтобы она была уютной для вас. И давайте поскорее добирайтесь домой, чтобы деловой гороскоп на завтра слушать уже в уютной атмосфере. Ну, в целом, в авто или на работе, может, вы очень важные дела завершаете, тоже сойдет. Самое главное, что мы вместе. Что касается информации о пробках, будет, как и пробки сами тоже будут, на 5 баллов из 10. Движение плотное сейчас в Минске. 10 минут уйдет на Якуба Колоса от Дорошевича до Сурганова, 10 на проспекте Независимости. В зависимости простоите от площади Победы до Энгельса. Медленно ехать будем по Свердлову от Ульяновской до Аранской, тоже примерно 10 минут. 8 на проспекте Машерова от Заславской до Кальварийской. Аня Васильева, я составляю вам компанию. Ну и, конечно, очень скоро вернусь с деловым гороскопом. На завтра.
2: Наконец-то шоу. Реклама.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была

шоу. 19.23, наконец-то шоу «The Star». Я обещала вам предсказание на завтра, так что внимайте. Советом звездным, Овны, вы первые. Если вы давно что-то хотели сказать вашему начальнику, то завтра самый подходящий для этого день. Только подготовьтесь к важному разговору со всей ответственностью. Продумайте детали одежды, все речевые обороты, которые вам нужно будет употребить. Очень-очень пригодится, тельцы. Удачный день для решения многих задач, особенно финансовых. Пока ваши дела идут успешно, а денежные вопросы решаются практически без вашего участия. Может быть, стоит оглядеться вокруг. Рядом, несомненно, есть тот, кто жаждет вашего внимания, может быть, даже и финансовой поддержки. Близнецы, вам следует быть особо внимательным при оформлении финансовой документации. Проверяйте все тщательно, не торопитесь. Завтра важнее не скорость выполнения работы, а качество сделанных поручений. Тем более, что когда от ваших действий будет зависеть благополучие других людей. Раки, пора обратить внимание на то, как вы выглядите. Ну, не то, чтобы это имело уж какое-то очень большое влияние на вашу успешность в делах, но на вашу самооценку это все повлияет точно. Ее повышение еще никому не вредило. Вы не исключение. Львы, вам завтра будет непросто убедить себя, что помимо работы в этой замечательной жизни есть еще и другие интересы, увлечения, радости. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы все-таки переключиться. Ну, или попросите ваших друзей. Пусть помогут в этом непростом деле. Девы, завтрашний день не предвещает ничего экстраординарного, за исключением того, что один из ваших клиентов, может, партнеров, может, начальников, проявит просто чудеса въедливости и нетерпения, чтобы добиться своего. Его действия, кажется, доведут вас и ваших сотрудников до белого коленя. В общем, держите себя в руках. Раздражаться завтра нельзя ни в коем случае. Весы. А вы ни в коем случае не пытайтесь вести двойную игру. Это не просто может выйти вам боком, а обязательно выйдет. Звезды говорят, с гарантией. Вы даже умолчать о чем-то завтра права не имеете. Так что, если вам совершенно не хочется демонстрировать заинтересованным лицам всю подноготную, постарайтесь избежать от встреч с ними. Скорпионы, завтра, прежде чем зарыться с головой в неотложные дела, порадуйтесь тому, что завтра любое усердие ваше будет вознаграждено. Хорошо поработав, вы сумеете уйти далеко вперед и оставить позади всех своих конкурентов. Главное завтра

сумму для того, чтобы накопить на машину, дальнюю поездку и так далее, и все в том же духе. В общем, лучше откажитесь от этой идеи сразу, потому что всякое финансовое планирование завтра будет неудачно. Ну ладно, попробуем послезавтра, чего уж тут. Козероги, звезды рекомендуют вам провести как можно больше времени наедине с собой. Как объяснить это коллегам, а? Но они продолжают настаивать. Поговорите с вашим альтер-эго о чем-нибудь приятном. Вспомните ваше совместное прошлое, помечтайте о совместном будущем. Единственное условие – ни слова о работе. Я повторяю свой вопрос. Как объяснить это коллегам и начальнику? Я думаю, вы выкрутитесь, водолеи. По вашему мнению, вас недооценивают на работе? Кажется, настало время искать проблемы не только в окружающих, но и в себе. Переосмыслите свои жизненные цели, может быть, даже манеру поведения. Может, не стоит быть таким категоричным. Если вы сумеете все правильно оценить, в ваших отношениях с начальством и коллегами наметятся перемены. Рыбы мои, завтра ни в коем случае не отчаивайтесь, даже если кажется, что небо над вашей головой затянуло тучами. Ну ладно, синоптики на завтра дожди обещают, я не про эти тучи. Все равно солнышко-то где-то светит. Будем оптимистами, да? Помощь придет оттуда, откуда не ждали. Не сомневайтесь, говорят звезды.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь.

0: Считается лекарственным препаратом, не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП, Великобритания.
1: Наконец-то шоу. 19:30, наконец-то шоу на Инистар продолжается хитом от Шакиры. Тот самый футбольный гимн. Часть нашего лета. Даниэль Хэнсон тоже тут будет с вопросами. Questions. Ну, а если вам интересно, какие песни уже играли в эфире Unistar, вы можете узнать это на нашем сайте Unistar или в мобильном приложении. Дэнни, If Only You, раньше остальных. Это все, что нам надо знать. Все, что касается музыки. А что еще расскажет мой коллега Дима Николайзен в программе, которая так и называется «Надо знать».
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
3: Партнер программы компания Белтелеком.
4: Теперь моя очередь.
5: Нет, моя.
6: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
7: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
8: Вы когда-нибудь задумывались, зачем пушистым питомцам нужен хвост?
7: Для того же кота хвост – это сложнейший инженерный механизм и главный секрет их невероятной грации. Школьники часто проходят это на уроках физики. Хвост выполняет роль идеального противовеса. Когда кошка прыгает, идет по тонкому забору или делает резкий поворот во время активной игры, она взмахивает хвостом в противоположную сторону. Это позволяет ей мгновенно смещать центр тяжести и удерживать равновесие. И вот интересный факт. Кошачий хвост работает точно так же, как руль у гоночного автомобиля или балансир в руках канатоходца. Благодаря этой природной детали кошка может приземлиться на лапы даже после самого сложного пируэта. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: «Надо знать».

0: 19.40, наконец-то, шоу на Инистар, а вы это слышали? Уже слышали, да? Бумер, он возвращается. Режиссер культового фильма готовит приквел. Это то, что было до. О Бумере знают даже те, кто его не видел, мне кажется. В нулевых музыка из фильма звучала повсюду. Вот, песня «Мобильник» была из самых популярных рингтонов. У кого стояла на звонке, а? Признавайтесь. Ну, сюжет там такой. Четверть друзей становятся жертвами обстоятельств, пытаются скрыться на черном БМВ. Дорога оборачивается чередой разборок, перестрелок, шаг за шагом. Они уходят в криминал. Кстати, у новой картины уже есть даже рабочее название «Бумер. Начало». Нужно ли говорить о том, что многие так скептически отнеслись к этой новости? Ну, понимаю. Я все прекрасно понимаю. Кажется, что лучше оригинала уже ничего не будет.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это радио Юнистар.

0: Партнер шоу – препарат Пробакталор.
1: Ну что, 1 сентября, а то вдруг вы забыли. Ладно, ладно. Лента в соцсетях всем обо всем напомнит. Ну, слушайте, о чем, как не об урок, разговаривать именно 1 числа. Но сегодня у меня разговор для вас, взрослые, был в драйв-чате. Я говорила о жизненных уроках. Точнее, вы говорили, я пересказывала жизненные уроки, которые мы с вами усвоили. Да у каждого из нас и успехи бывают, и поражения. И знаете, что прочитала? Поражений, мол, не существует, есть только обратная связь. Успешные люди, они никогда не перестают учиться. Как на поражениях, так и на триумфах. Впрочем, сколько еще этих уроков нам жизнь приготовит? Но сейчас давайте о ваших жизненных. Я поняла, что первый шаг всегда самый тяжелый, написала Марина. Когда хочется добиться чего-то важного, нужно преодолеть сопротивление. Ну да, иногда это бывает... банальная лень. Вы не сможете контролировать все так, как вам бы хотелось, продолжает она же, Марина. Да, я к этому пришла с возрастом. Ну и все хорошее требует времени. Да уж, это действительно так. Ну что, время у нас с вами есть, по крайней мере, до завершения наконец-то шоу. Еще 14 минут. И за это время мы успеем послушать лучших из лучших. Тут Freaky DJs, Give Me a Love. А еще Амель Бенд и ее философия. Спасибо, что делились своей. Мы едем дальше.
0: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket Pro.
3: Это была

0: Ну, какой сегодня приятный был день, и вечер не менее приятный. Кто-то впервые порог школы переступил, кто-то вернулся к любимым учителям, друзьям, а кто-то с ностальгией, как я, вспомнил свои школьные годы на линейке крестницы, несколько раз прослезилась. Ох уж эта сентиментальность, которая приходит к нам с возрастом. Ну и хорошо, что приходит. Ну, а еще к нам приходит хит за хитом на Юнистар. Они будут сменять меня. Я, Аня Васильева, удаляюсь. Уступаю место Кайли Миноук, Lost Capital и, конечно же, Тиесто, The Business. Вы же мои бизнесмены. Давайте завершайте свои очень важные дела и окунайтесь в музыку с головой. А мы услышимся завтра вечером. Пока!
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете о существовании самого необычного домашнего робота.
2: Какие продукты обязательно нужно добавить в ваш рацион с наступлением осени? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Беларуси завтра подорожает автомобильное топливо на 1 копейку. Например, за литр 95-го бензина теперь придется заплатить 2 рубля и 71 копейку. Столько же будет стоить и литр дизеля. А цена 98-го бензина составит 2 рубля и 93 копейки за литр, сообщает Билта. Напомню, как правило, цена на топливо увеличивается из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. Также небольшие повышения – это компенсация логистических издержек. Новую инфекционную больницу в Минске могут открыть уже осенью. Как передает телеканал СТВ, строительство медучреждения на Долгиновском тракте на завершающей стадии. Корпуса, где разместят пациентов, почти готовы. Административный центр на финишной отделке. Открытие больницы намечено на ноябрь. Скоростной автобус запустили сегодня по Минской кольцевой. Об этом рассказали на предприятии «Столичный транспорт и связь». Новому маршруту дали номер 275С. Автобус будет ходить от станции метро «Борисовский тракт» до улицы Иосифа Лангборда и соединить станцию метро с жилым комплексом «Северный берег» и «Новинками». На МКАД автобус будет заезжать с проспекта Независимости и съезжать потом на Долгиновский тракт. Ходить автобус будет только в часы пик с интервалом 20 минут. И в завершении выпуска. Сингапур ввел выплаты на детей на фоне рекордного падения рождаемости. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство собирается платить за каждого новорожденного до 55 тысяч долларов. При этом опрос показал, что каждый четвертый житель города-государства не планирует иметь детей, несмотря на новые меры поддержки. Среди причин – высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный образ жизни. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан.

0: В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14, в остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем около 20 тепла, не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в Фонбетбай. Забирай приветственный бонус и переходи на другой

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14, в остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске завтра днем около 20 тепла, не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно гроза.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Мент.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном. Ты крути, крути гуся.
5: Подробности на Макс Лайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди и грозы обещают в Могилеве и Витебске. Там будет до плюс 14. В остальных городах такая же температура и без осадков. И в Минске этой ночью тоже до 14 тепла, возможен небольшой дождь. Завтра днем осадки не обещают только в Гомеле, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, град.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.